0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

3 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южной четверти от 4 до 9, с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

о чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь, а может ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine.by.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 300.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Дэнди, Дэнди, мы все любим Дэнди. Дэнди, играют все. Те, кто рос в 90-х, точно помнят этот слоган из рекламного ролика. Дэнди – игровая 8-битная приставка, неофициальная копия японской игровой станции Famicom от компании Nintendo. Да-да, все приставки Дэнди в 90-е годы были подделкой дешевой копией приставки NES Nintendo Entertainment System, продававшейся в Европе и США. В России Дэнди выпускалась с конца 1992 года компанией Stipler. История затронула и игровые картриджи к приставке Dendy, которые изготавливались в Китае, что значительно сказывалось на их качестве. Пластиковые оранжевые боксы, которые часто ломались, игры, в которых были японские иероглифы, заведомо непроходимые уровни и даже несуществующие версии игр. Несмотря на все это, приставка, которая официально стоила в то время $94, была мечтой подавляющего числа детей и подростков того времени. С 1994 по 1996 год на территории бывшего Советского Союза шла телепередача «Дэнди. Новая реальность», главным ведущим которой был Сергей Супонев. Данная телепередача шла не более получаса, и в ней рассказывалось о популярных играх для приставки Dendy от компании Nintendo и 16-битных Sega Mega Drive. В эпоху отсутствия интернета Супонев был, по сути, первым игровым стримером на постсоветском пространстве.
0: Олдскулы свело.
2: Наверное, самыми популярными играми тогда были Супер Марио и Танчики. Были игры по известным мультсериалам и фильмам. Многие взрослые любили с помощью специального пистолета пострелять уток или вступить в схватку с бандитами на Диком Западе. Дети готовы были часами просиживать у телевизора с приставкой, а так как зачастую телевизор в семье был один, то ссор на этой почве было много. Чего только родители не придумывали. И хватит играть, кинескоп посадишь. И не будешь хорошо учиться, заберу приставку. Сначала сделай уроки. Потом часик можешь поиграть. В общем, все, как и сейчас, с планшетами, телефонами и компьютерами. С тех пор изменилась только графика, которая эволюционировала настолько, что стало трудно отличать игровые объекты от настоящих. Да и это все чисто условно, ведь в играх главное не графика. Майнкрафт и множество пиксельных игр нашего времени не дадут соврать. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

3 июня в Гомеле области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южной четверти от 4 до 9, с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Жаночая сумочка – это не просто необходимый аксессуар и элемент гардероба. Психологи стверджают, что по стилю и фасону можно навод зробить высновы об характере яе уладальницы. Але як же з'явился таки любимый нами аксессуар? Расскажу вам у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Першапачаткова мужчыны і жанчыны прыдумалі мяшочкі для манет, якія прывязвалі або прышывалі да адзення. Затым з'явіліся накладныя кішэні на жаночыя сукенкі. Дамам заўсёды было, што ў іх пакласці. А ў 18 стагоддзі жанчыны ступілі далей, і так з'явіўся рыдыкюль. Гэта мяккая тканевая або вязаная сумачка на шнурку, якую можна было надзець на руку. Выраб упрыгожвалі бісерам, каштоўнымі камянямі ці вышыўкай. Паступова аксесуар пачаў набываць больш звык нам выгляд.
0: Мода на мове.
1: Масовая и промысловая вытворчасть почалася ближе до 19-го стагоддзя. Тады на сумочках почали з'являться замочки, а позней и самый популярный вариант – маланка. Разом с гэтым стал меняться и помер аксессуара. Что до материала у выраба, то можно было знайсти вариант на любый густ и колер – со скуры, атласу и шоуку. Перед после первой сусветной подарил такую модную речь, как клатч. Гэта маленькие прамовугольные сумочки. Затым з'явились ранцы, якія хутка завоевали по популярность сярод мужчин и жанчын. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. И напрыканцы не забывайте. Мода проходит, а стыль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стыльными и при гэтым заўсёды заставайтеся собой.
0: Мода на мове.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфайном.
0: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Голоса Беларуси.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Перед инженерами, которые победили на конкурсе разработчиков, стояла непростая задача – создать устройство, способное производить не менее 2000 литров воды в день из воздуха, работая только на энергии из возобновляемых источников. При этом стоимость получаемого литра воды не должна была превышать 2 центов. Хотя на взгляд обычного человека задача с такими условиями вряд ли выполнима. Изобретатели представили на конкурс несколько вариантов ее решения, включая усовершенствованные опреснительные установки или конденсаторы. А победила совместная разработка, которую назвали VidU. Она преобразует воздух в питьевую воду, используя в качестве источника энергии органические отходы.
1: Техно-джунгли.
2: Устройство похоже на обычный контейнер для морских грузоперевозок. Процесс производства воды выглядит так. В первую камеру контейнера загружаются биоотходы. Там они измельчаются и попадают в газогенератор, где сжигаются. При этом образуется влажный горячий воздух, энергия в виде газа и биоуголь. Полученная энергия используется для охлаждения образовавшегося горячего влажного воздуха, который в процессе конденсируется и становится водой. А биоуголь потом можно использовать в качестве удобрения. Разработчики обращают внимание на то, что при отсутствии необходимого топлива из отходов есть возможность оборудовать контейнеры солнечными батареями или аккумуляторами. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Гомеле. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. В Совете Республики накануне прошло заседание экспертного совета. Были рассмотрены два законопроекта о прохождении военной службы, в том числе иностранцами по контракту, и об изменении закона о переписи населения. Последний предусматривает снижение возраста респондентов с 18 до 15 лет, возможность онлайн-заполнения переписных листов и обязанность граждан участвовать в переписи. В централизованном тестировании приняли участие 33 500 абитуриентов. Испытание проходило по четырем предметам – иностранному языку, математике, биологии и географии. По медицинским показателям тестирование не завершили 4 человека. За нарушение удалены 12 абитуриентов. Впереди заключительный день ЦТ. Он пройдет 5 июня. Абитуриенты будут сдавать химию, физику, историю Беларуси в контексте всемирной истории и обществоведения. Организаторы призывают всех участников строго следовать правилам проведения тестирования. Старт выставки «Белагро-2026» задал новые ориентиры для агропромышленного машиностроения. Первый день мероприятия показал – интерес к белорусским технологиям остается стабильно высоким. Особый интерес вызвал стенд гомельского флагмана машиностроения, который посетили почетные гости. Заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов, председатель гомельского облсполкома Иван Крупко и губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Гости ознакомились с передовыми разработками и обсудили перспективы партнерства. Гомель-Облгидромет сообщает о неблагоприятном погодном явлении. Так, сегодня утром и днем местами по территории Гомельской области ожидаются грозы. Спасатели напоминают: избегайте открытых пространств, не укрывайтесь под высокими деревьями и отключите электроприборы, берегите себя. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио Гомель FM подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель FM».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио Гомель FM.
10: Все мы изначально.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ. В это время 7 часов 7 минут. И вот сейчас будет опять, как вчера, 17 секунд ровнёхонько. В студии вернулся к нам Артем Аникин.
5: И, да, Константин Комко.
4: Нет, я нормально, это ты там что-то вчера?
5: Я слегка, да, меня просквозило чуть-чуть, но было все нормально. Было.
4: Отлежался, видишь, как...
5: Денек.
4: Зажило, как
5: крепкий
4: на...
5: чай.
4: Как на собаке.
5: Отдых, зажил. Так я же собака. Вы же это выясняли.
4: Гав-гав. Гав-гав, понятно.
5: Ну, а, да.
4: У меня тоже вчера праздник был. Я хожу домой, мне воду горячую дали, понимаешь.
5: А я видел новость.
4: Вот.
5: Что дали раньше, чем надо.
4: Получается, ровно 7 дней прошло.
5: И, кстати, у нас тоже ровно 7 дней.
4: 7 дней, то есть сейчас при отключении горячей воды буду звонить 7 дней. Осталось 7 дней.
5: Тебе не звонили, да, 7 дней.
4: Нет, я домашний не поднимаю, может, и звонили.
5: Слушай, а насколько бы эффективно работает наша ЖКХ? Представляешь себе, 7 дней заплатить за коммуналку.
4: Так, нормально, второй год подряд все хорошо. Там, может, и третий год было, но в прошлом году еще быстрее все включили.
5: Не, ну, слушай, они запускают, проверяют, если все гуд, зачем что-то менять, если все
4: равно. Короче, ответственное за все это дело, вам респект.
5: Огромное спасибо. Осталось всего два района, получается, ЖД и Центральный?
4: Не знаю, там как-то...
5: А, ЖД был, подожди.
4: Расписано там ЖД все.
5: Был. Центральный и Советский.
4: Короче, график отключения горячей воды в Гомеле есть.
5: Да.
4: В интернетах заходите, ищите, видите свой домик и знаете,
5: и понимаете, что это вот, что... Ну, да. По бару недельку можно походить в общественную баню.
4: Наверное.
5: А чем
4: вещь была? Другая вот мучает вещь.
5: Какая?
4: Мошки.
5: Не знаю, я вчера дома лежал, не заметил.
4: Вот ты при температуре в 39,9, они просто боялись.
5: Нет, 39,
4: на тебя,
5: слушай,
4: садиться, наверное.
5: Они на теплокровные летят на ура.
4: Ну, не на горячее же.
5: А поджаренное сразу приготовленное.
4: Ну, поджаренное? А у них шашлыки, мошки. Аникин. Аникина просквозило, летим на шашлыки.
5: Отличный план.
4: Отличный план. Планы будут и у нас тоже сегодня, а пока о музыке этого часа. В этом часе у нас будет Pnaum to Horizon. Алак, last night dream it, feel in love. DJ Louis Billie Jean. David Guetta, I don't wanna wait. А также by India Shade. Ну, начнем с композиции от Pnaum to Horizon. Вот сейчас услышим, как правильно все это произносится. Она же еще и Your Heart. Правильно. Всем доброе утро.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Ну давай, искусственный интеллект, работай, что там из еды?
2: Твое любимое сегодня.
1: Кто?
2: Летний завтрак в стиле высокой кухни.
1: Высокой кухни? Ну давай.
2: Давай немножко. Не, ну что, это вкусно, смотри. Вот разве ты не хочешь зеленый краш-тост с яйцом пашот и эмульсией из трав?
1: Краш-тост?
2: Не хочешь ты разве?
1: Ты мой краш, я тебя съем.
2: Смотри, основа, все просто. У тебя дома такое есть, я уверен. Подсушен на сковородке ломтик ремесленного, бездрожжевого хлеба на закваске.
1: Всегда лежит. На сковородке прям ждет своего часа, уже несколько лет.
2: Да, мусс из спелого авокадо, сбитый блендером с каплей сока лайма, парой капель кружевного масла и щепоткой морской соли.
1: Это же вообще обязательно, даже со службы приходит домой, когда проверять. Конечно. Если в холодильнике у вас не лежит, все, могут ребенка забрать.
2: Дальше. Идеальное круглое яйцо пошло жидким центром.
1: И прям с центром жидким?
2: Да. И тончайшие слайсы свежего огурца, скрученные рулетики. Ну уж, господи, у тебя это есть.
1: Нет, если огурец порезать, и он долго полежит не в холодильнике,
2: он сам по себе
1: он
2: скрутится.
1: Он в рулетике скрутится. Да?
2: Идем
1: сам.
2: Дальше. Хорошо, не нравится тебе это? Давай вариант второй. Кокосово-чиа пудинг с текстурами из летних ягод.
1: Это которые в Калинковичах выращивают, да? Да. Знаменитые поля.
2: Да-да-да, чиа. Нижний слой пудинг на основе семян чиа и легкого кокосового молока, настоянный ночь с добавлением натуральной ванили. Натуральный.
1: У меня бабушка, я помню, просыпалась в деревне, шла в 4 утра кокосы доить.
2: Да.
1: Как раз.
2: И ананас в огороде.
1: А ананас-то по дороге шла, когда ногой так поддевала.
2: Я обожаю этот мем, когда просто кокос рубили и пошли дальше. Это шикарно. Дальше. Кислый кули, это ягодный пюре без сахара.
1: Что за кули?
2: Из свежей летней малины или клубники. А сверху свежие цельные ягоды. Ну все ж просто.
1: Конечно, ягоды в Беларуси.
2: Кстати, вот декор вообще простой. Вот, кстати говоря, хрустящие чипсы из кокоса, дегидрированные ягоды для текстуры, ломтики мини-мяты и пара бутонов съедобных цветов.
1: Ты сейчас ощущаешь, что ты ругаешься, но я не пойму, только без нецензуры.
2: Выбирай, что будешь есть.
1: Я что буду есть? Я буду чай с печеньками. Вот и все. Приятного аппетита.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: То, что волнует сейчас больше всего людей, летом погода.
3: Оно всегда волнует, и всегда хочется пожарче, поприятнее.
2: Но сначала о холодах.
3: Да, самая низкая температура 3 июня в Гомеле была в 1977 году. Плюс 3.
2: Плюс 3. 3 июня.
3: 3 июня плюс 3.
2: Ну, кстати, про цифры и... Сейчас новый тренд, но потом расскажу. Пока о том, что сегодня, 3 июня в Гомеле, будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами, местами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимулятори на Гомель ФМ.
1: Поехали по пробкам,
2: поехали
1: сказал Артем.
2: Сказал я, и вы поехали, да?
1: Не, ну, у нас с пробками-то...
2: Я вчера...
1: Туго!
2: Не вчера,
1: о, какой
2: каламбур. В понедельник туго ехал на эфир, сразу две аварии на Полесском мосту. Я его пересекал 28 минут, Полесский
1: бывает.
2: Мост.
1: Хорошо, это был понедельник. Рано выехал. Сегодня что у нас? Из моей любимой Белицы, родной, только вот перекресток, где возле ТЭЦ, и выезд на Барыкин и Трансанальную, но там просто светофоры.
2: Ну и на пересечении... Богдана Хмельницкого и 60 лет СССР тоже.
1: Светофор.
2: Да, немножко светофоров.
1: С улицы Сосновой на Барыкина затруднено движение. Сейчас тоже немножечко.
2: Никольский переезд, чуть-чуть светофоров тоже имеется.
1: С Хатаевича на Советскую. Но опять же, это все просто развязки из районов в центр.
2: Да, улица Богданова, проспект Космонавтов, на Сельмаше что-то там еще тоже случилось. Пару светофоров с двух сторон. Постоять немножечко
1: окружили
2: придется.
1: Светофоры людей.
2: Светофоры окружили людей. Вот, это, вот новости, которых нам
1: восстание
2: не хватает.
1: Восстание светофоров, я считаю. Надо снимать. Блокбастер.
2: Я предлагаю сначала снять четвертую, пятую, шестую части.
1: А потом приквел,
2: боквел. А потом приквел, боквел и все остальные.
1: Низквел, верхквел.
2: Ну что, один парень так заснял, видишь? Получилось удачно. Может, нам так же?
1: Вряд ли. У нас так получится, потому что едем не спеша, везде успеваем. Вроде бы ничего такого сверхъестественного у нас на дорогах.
2: А откуда нам это взяться? Зато...
1: Слава богу, нет.
2: Да?
3: Голоса Беларуси.

0: У нас рекламируются все.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Проспект Победы, 12Б. Вклад такса. Находка для финансов.
0: Реклама на радио Гомель FM.
2: Телефон 343-343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Что у нас в мире спорта происходит?
4: Вот ты каждый раз спрашиваешь, как дела наших саблистов. Я тебе расскажу.
3: Я постоянно интересуюсь.
4: Я знаю, тебе же интересен этот вид спорта.
3: Я же люблю Василия Ивановича Чапаева.
4: Да. Степан Коваль.
3: Так.
4: Вот, принес первую золотую медаль нашей белорусской команде открытого чемпионата Союзного государства Кубка сильнейших спортсменов по фехтованию. Турнир с участием сильнейших фехтовальщиков Беларуси и России принимает Чижовка-арена.
3: Заруба у них там.
4: Да, кстати, я смотрел.
3: В полном смысле слова, да. Заруба.
4: В индивидуальном зачете у саблистов Коль прошел по сетке плей-офф до полуфинала, где на решающем уколе одолел чемпиона Европы среди юниоров в команде россиянина Ивана Новикова. 15-14.
3: Подколол.
4: Напряженно было у них. А в поединке за золото наш спортсмен был сильнее прошлогоднего победителя Кубка сильнейших Магомеда Халимбекова. 15-11. Это первое золото. Ура, ура. Идем дальше.
3: Интересно всегда было, фехтовальщики не срываются? Каналья!
4: Там у них два пальца. Один за всех по вечерам дерутся. Мушкетеры. Гвардейцев кардинала. Также белорусская арена Соболенко стала четвертьфиналисткой открытого чемпионата Франции по теннису. Это Ролан Гаррос. Кто не знает. Там было сложно.
3: Да.
4: Что это? Что?
3: Все нормально.
4: Я понял. Ну и, конечно же, Витен. Конечно же, мини-футбол. Жалко, но БЧ проиграл второй матч полуфинальной серии аршанскому Витену и стал на очень близкий шажок ближе к
3: вылету.
4: Ну, к игре за третье место. Все складывается пока так, что и БЧ, и ВРЗ сыграют в матче за третье место. Это радость для гомельских болельщиков. Не надо будет ездить на выезды. Все матчи пройдут в Гомеле.
3: Я думаю, финал бы они бы съездили.
4: Нет, финал бы, поверь мне, весь Гомель выезжает. Думаешь, что так пусто в городе? Мы все вот ездили в Воржа, либо в Минск.
3: А сейчас вот пробок нет, это все на Ролан-Гаррос отправились, да?
4: Да. А нет, ну, конечно, поддержать-то белоруску надо.
3: Ну, конечно.
4: Нашу кровиночку, родную. Она же наша.

0: Реклама на радио.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Гомель. Пятый элемент снова с вами. После тотального обновления приглашаем на торжественное открытие. Вас ждут крутые акции, подарки за покупки, розыгрыш суперприза, телевизора Хайер диагональю 55 дюймов. С 5 по 7 июня в магазине специальные условия. Товары от 3000 рублей с оплатой частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Приходите 5 июня в 12.00 по адресу город Гомель, улица Советская, 97. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Голоса Беларуси.

0: Утро-стимуляторы.
1: Я отвечал, кстати, про цифры и даты, да, вот месяца. Вот у нас еще Андрей Баранов присоединился. Ребят, вы копите деньги вообще? Откладываете? Есть такая у вас?
2: Я там? Не умею, у меня для этого есть жена.
1: Вот, отлично.
3: Каплю.
2: На что ты копишь?
3: Ну, пока собираю.
1: Неправильно ударение сделал. Каплю. Челлендж тут запустили в сети. Каждый понедельник нужно откладывать столько денег, какая на улице погода. Вот, грубо говоря, там 23 градуса на улице, все, откладываешь. Ну, тут уже, видимо, в зависимости от своих доходов. Либо 23 рубля, либо 230 рублей можешь отложить. Кто-то, не знаю, может, 2300 может
2: каждый. А когда понедельник нулевая погода или минусовая отнимать?
1: Ноль, вот, берешь с копилки.
2: Получается, смотри, у нас в году 56 понедельников.
1: Ну, там, условно, 50, там. Возьмем в среднем, 54, 56.
2: 54, будем 54. То есть, получается, 27, где-то 20 понедельников у нас плюс, 20 понедельников у нас минус, и 14 ни туда, ни сюда. И что ты накопишь таким образом?
1: Не, ну, смотри, если летом теплее, чем зимой холод, то все норм.
2: Ну, вопросики, вопросы. Нет, если как зима, которая была пару лет назад, тогда
1: нет, тогда
2: да.
1: Уйдешь в минуса еще. Кредит возьмешь.
2: Вам зачем кредит? Коплю я.
1: Коплю я мне на копилку. Зачем нас Андрей Баранов порадует в следующем часе?
3: В агрогородке Рудня Мозырского района пройдет районный этап проекта «Властелин села». Вот мне нравятся такие названия. На самом
1: название
3: деле
1: громкое. Там, как минимум, око Саурона должно быть построено. И
2: одно кольцо, чтобы править всем. Одно село, чтобы править всем.
1: Ну что, Фродо, пойдем?

0: Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Белорусская военная делегация во главе с министром обороны накануне прибыла в Москву. Генерал-лейтенант Виктор Хренин провел ряд переговоров, посвященных военно-техническому сотрудничеству. Глава ведомства посетил одно из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. В Лунинце стартовал региональный этап 7-го республиканского конкурса «ProfSkills». В Брестской области соревнуются лучшие учащиеся из 40 учреждений образования по 44 компетенциям. Для участников с особенностями психофизического развития организованы 10 специальных площадок. В программе выставка техники, мастер-классы и музыкальная сцена. Состязание завершится 5 июня. 5 июня в агрогородке Рудня Мозырского района пройдет районный этап республиканского проекта «Властелин села». В нем примут участие молодые сельские семьи с личным пособным хозяйством или фермерским бизнесом. Начало в 11:00, площадка мероприятия «Стадион» Руднинской средней школы. Финал проекта состоится на Купалье в Александрии. В Новобелевском районе Гомеля накануне досрочно дали горячую воду. Об этом сообщили в филиале «Гомельские тепловые сети» предприятия «Гомельэнерго». Так была досрочно обеспечена подача теплоносителя для части потребителей Южного района тепловых сетей. Решение принято в связи с завершением отдельных ремонтных работ и наличием технической возможности. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: компании «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 8:07. Продолжаем разговор. В студии Артем Аникин.
5: И, конечно же, Константин Комко, который уже скучает по отпуску. Скоро.
4: Какой? Мне еще больше месяца до отпуска.
5: Вот я тебя буду дразнить. А когда останется 7 дней?
4: Вот это будут самые долгие, самые тяжелые 7 дней. Ну, у нас в этом часе, опять же, будем чего-то рассказывать. И возможен розыгрыш, если будет 2 человека, которые будут согласны с нами созвониться по интернету.
5: В интернете этих наших.
4: Через мессенджеры. То, да, разыграем. Наушнички, опять же, это где-то после погоды и песни. Время еще есть. Если кто хочет поиграть, пишите «хочу созвон». Либо...
5: Просто «хочу меня, пожалуйста, вы пригласите» и прочее.
4: Либо пишите в наш вайбер 29-код-3411-348, либо в телеграм-канал «Гомель, нижнее подчеркивание, FM». Там утренняя тема есть в комментарии. Ждем. Будут двое, поиграем. Не будет двое, ничего страшного. Вот.
5: Продолжим вас развлекать.
4: Такая возможность есть.
5: Мы даем возможности? Какие мы молодцы.
4: Конечно, расширяем горизонты.
5: Мы-то с тобой вообще очень даже такие.
4: Ну-ка,
5: ребята, которые,
4: какие?
5: Знаешь, смотри.
4: Смотрю.
5: Если посмотреть, то да, мы это, конечно, можем. Но, с другой стороны, если посмотреть на эту всю ситуацию, почему бы и нет?
4: Я немножечко завис. Ты вот зачем сейчас задудосил мне мозг?
5: Пока ты спишь, это так весело.
4: Задудосил меня Артем Аникин. Это есть такое выражение.
5: Хорошее. Могу дать справочку, если интересно.
4: Справочку мне не надо. Я лучше про музыку расскажу. Там я более-менее разбираюсь.
6: Может, проще надо...
4: О, хотелось бы, конечно, проще. Споет нам об этом «Елка». Марк Дэн появится, Let Me Die. Lavin, No Warning Since.
7: Все, что мне сегодня надо, просто быть с тобою рядом.
4: Авраам Руссол, Ночь.
7: От заката до восхода, ждать тебя на день снов.
6: So, hate me.
4: А также Pink, Hate Me. Ну, а начнем с «Елки». Проще в исполнении ее мы сейчас послушаем. Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай микроволновую печь Samsung со стеклянной сенсорной панелью и трехконтурным распределением тепла со скидкой 90 рублей за 399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
3: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
4: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
7: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И празднички.
2: Празднички. Сегодня Всемирный день велосипеда.
1: Отмечается. Одного конкретного?
2: Видимо, да. Всемирного.
1: Всемирного велосипеда.
2: Вот колесо, называемое экватором, которое катит нашу планету.
1: Ничего себе, как ты могешь.
2: Да? Абстракционизм? Праздник прогульщика также сегодня.
1: Это, господи, мне, честно говоря...
2: Знал бы, прогулял, да?
1: Если можно ли этим гордиться, скажи, пожалуйста.
2: Прогульщик? Ну, смотря как, да. Слушай, гордиться прогульщик.
1: Я в школу 9 ходил, 10 класс вообще нет. И 11 половину прогулял.
2: Сейчас вот признался, какой у тебя диплом вообще?
1: У меня? Очень сильно синий.
2: Сильно синий?
1: Сильно синий. Сильно, синий.
2: Сильно, хорошо. День рождения парашюта тоже сегодня.
1: Парашюта и капюшона.
2: Полезный девайс.
1: Это факт, это факт.
2: Вот день пионов.
1: С праздником.
2: Прогульщика можно пионами поздравить.
1: По
2: пятой точке.
1: Так.
2: О, день вспоминания, именно вспоминания о снеге. А помнишь, был снег?
1: А помнишь, был снег? Помнишь, падал прошлогодний снег?
2: Помню. Вот такая... Вот такая рыба. Вот это хороший день. День средств защиты от насекомых. Я сегодня на остановке покусали мошки.
1: По тебе не скажешь?
2: Ну, они вот в такие места залазят, по которым и не скажешь.
1: Интересно.
2: Сначала. Ну, тут под штаны, вот в косточку.
1: Ричард Дентл, который залазит в труднодоступные места.
2: Мне нужен огнемет. День, который называется «Любовь побеждает все». Я добавил бы, кроме мошек.
1: А почему? А ты их целуй.
2: Целуй, может, мы же целоваться лезли, а я не понял.
1: Вот именно.
2: Еще сегодня Всемирный день бега. Видимо, те, кто едут на велосипеде, рядом бежит еще тот, у кого велосипед украли.
1: Это триатлон. Бег, велосипед, а там нет Всемирного дня плавания?
2: Есть Всемирный день сидра.
1: Сидра.
2: Да.
1: Хорошая вещь.
2: Всемирный день выставок, Международный день сомелье.
1: Оу, сомелье.
2: И день олицетворения авторитета.
1: Олицетворение?
2: Олицетворение. Для меня авторитет олицетворен гражданином антибиотиками из бандитского Петербурга, по-моему.
1: Мощно показан. И сыграл классно.
2: Вот это прям да. Ну.
1: А вот и Миша.
2: Шутки
1: приехал.
2: Шутками, а продолжается песня Ларин Warning Sings.

0: Моя реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня. Газонокосилка Einhell. Аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
6: Гомель. Пятый элемент снова с вами. После тотального обновления приглашаем на торжественное открытие. Вас ждут крутые акции, подарки за покупки, розыгрыш суперприза, телевизора Хайер диагональю 55 дюймов. С 5 по 7 июня в магазине специальные условия. Товары от 3000 рублей с оплатой частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Приходите 5 июня в 12.00 по адресу город Гомель, улица Советская, 97. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
7: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
8: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Вот туда. Вот туда я хочу.
2: Ну,
1: очередной
2: давай.
1: Раз. Это год 1995.
2: 1995.
1: Да, потому что там была самая высокая температура в Гомеле 3 июня. И было плюс 32.
2: О, хорошо. Сегодня, конечно, не так хорошо, но все-таки. Кому-то жара тоже не нравится. Сегодня 3 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южной четверти от 4 до 9. При грозах порывы местами будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Утростимуляторы.
1: Ну что, добьем уже тему горячей воды?
2: Давай, давай, дожги ее.
1: Мыться уже каждый день вредно. Это официально.
2: Это сейчас вот кто такое?
1: Ученые очередные доказали, что ежедневный душ смывает естественную защиту кожи. Если вот намываться каждый день, вода убирает естественный жировой слой, который удерживает влагу под кожей, и защищает от микробов и раздражителей. Кожа станет сухой, чувствительной и будет чаще трескаться. А так нельзя. Особенно опасно мытье для людей с сухой кожей и тех, кому за 40.
2: Тебе.
1: Душ может нанести больше вреда, чем пользы. Так что это для нашей же пользы.
2: Это сколько получается? Это через день?
1: Ну, раз в два дня.
2: Раз в два дня. Не, ну, слушай, ну, подушку надо поставить приятно же. Ну, хочется.
1: Да. А если еще работаешь руками?
2: Да.
1: Вот. Это ладно, там в офисе еще, да, можно посидеть там как-то.
2: А если ты с завода, трудяга?
1: Ну, два дня будешь такой, а на третий такой само отвалится.
2: И дальше пошел, да?
1: И дальше
2: просто
1: пошел.
2: Просто, знаешь, так, снял с себя защитный кожух, поставил и пошел.
1: Не, ну я слышал эту, как бы, историю, жалко у нас сегодня, вот не сможет наш Андрей Савостин.
2: Наш коллега прийти.
1: Наш коллега-врач прийти к нам, мы бы у него спросили бы тоже. Ну, я слышал такое, что да, если реально там каждый день прям...
2: Если вот вдруг мысли. Андрей нас слушает, а я знаю, что он нас слушает, и вдруг совпало, может там Вайбер написать, или, ребята, история вот такая, и дать краткий комментарий.
1: Ну, опять же, это не для всех. Ну, то есть,
2: это, не, ну, тоже верно, там столько всяких факторов. Ну, как сказать себе вот это, перед сном в душе-то сходить, а? Ну, потом, как себе отказать?
1: Маршрутки, мужчина, вы плохо пахнете, он, я веду здоровый образ жизни.
2: И статью сразу, и что ты с ней будешь делать?
1: Статью? А, ну, в смысле, господи, испугал статью, думаю, за что?
2: Ты потом, что, майор, вот статья, пройдемте? Современные методы знакомства, которые нам нужны, да?
1: Конечно.
2: Я представляю, девушка будет в шоке. В смысле, куда я не пойду? Извините, все, вот.
1: В общем, смотрите сами. Ну, нет, реально, если часто прям мыться по 10 раз в день душ, то это тоже вредно для кожи. Естественно, это мы тоже знаем.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Знаешь, мы с тобой обычно какие-то новости рассказываем, да, интересные, которые понаходили, да? А я вот хочу вернуться...
4: Неинтересную рассказать.
3: Нет, просто некоторые факты. Вдруг кто-то не знал, зато, поверить тебя, знала ли ты.
4: Давай.
3: Эти факты.
4: Поиграй со мной.
3: Легко. Первое, оно же главное. Сканеры штрих-кодов считывают не черные полоски, а белые промежутки между ними.
4: Это я знал.
3: Это ты знал, да?
4: Я просто, когда учился, у нас было товароведение непродовольственных товаров, нам это все... рассказывали.
3: А, вам это рассказывали. А я узнал, что ты говорил, в сознательном возрасте.
4: Не, не та информация, которая, в принципе, людям
3: это
4: по факту
3: факт.
4: Нужна.
3: Поэтому... вот некоторые мамочки, да, вот я знаю, у вас есть одна такая, пачки с чипсами наполнены не воздухом, а азотом. И она именно по этой причине запрещает своему ребенку есть чипсы.
4: Азотом не... пачка чипсов наполнена?
3: Да, чтобы долго держалась.
4: А да. Что сразу не сероводородом? Ну, чтобы наверняка
3: нельзя.
4: Уже.
3: Ну, то, что птицы...
4: Так они наполнены чем? Азотом?
3: Азотом.
4: А, вот, все. Вот, это я не знал.
3: Да.
4: Я думал, воздух.
3: Большинство птиц способны засыпать прямо во время полета и лететь так долго.
4: Я по себе знаю, я так умею. Я птица.
3: Ты птиц. Уарабей.
4: Уарабей. Птица-секретарь.
3: А ты знал, для чего маленький карман в джинсах?
4: Ой, слушай, я видел где-то эту инфу. Но я обычно туда ключи кладу.
3: А он создан изначально для маленьких, ну, вообще, для карманных часов вот этих.
4: Да-да-да, вот. Во-во-во, то есть мне попадался иногда так.
3: Да, температура недавно. Молнии, он намного горячее,
4: да.
3: Поверхности солнца.
4: Да, это да.
3: Знал
4: это
3: ты.
4: Физика школьная.
3: А для чего на клавиатуре есть выемочки для, на буквах F и J?
4: Это вроде бы для слабовидящих ориентиров.
3: Не угадал.
4: Нет?
3: Что? Слабовидящих. Для того, чтобы ты мог печатать и знал, где руки, где граница клавиатуры, и не глядя на клавиатуру.
4: Ну, по факту, принцип тот же.
3: Да.
4: Слепое печатание.
3: Да. Что автомобильные шины сделаны из черного цвета, потому что черный делает резину намного прочнее.
4: Ну, наверное. Я думал, металлокорд делает резину
3: прочнее. Нет, именно.
4: Прочнее.
3: Ну, и финальный такой интересный, что синяя сторона ластика создана для более плотной бумаги,
4: это,
3: а не для стирания. Я думал всю жизнь, что для стирания ручки. А потом удивлялся, а почему у меня листочек в хлам?
4: А вот так вот.

0: Реклама на радио.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
3: Музыка твоей страны.

0: Утростимулятори на Гомель-ФМ.
1: Ответил наш таки добрый друг, он же коллега, он же Андрей Савостин.
2: Нам. А, врач-невролог-сомнолог, который сегодня с нами не может быть.
1: Да, и вот с точки зрения дерматологии, мыться каждый день с ног до головы вредно очень сильно. Он...
2: Каждый день мыться вредно, мы говорим.
1: Да, он согласен с ними. Врачи рекомендуют принимать полноценный душ всего 2-3 раза в неделю. Главное правило – используйте теплую воду вместо горячей и минимум мыла, чтобы сохранить здоровье кожи. Вот такой вот комментарий. Получается, что эти ученые правы?
2: Ученый, вот Андрей Баранов, ты сколько раз душ принимаешь?
1: В день.
3: В день? Один раз утром, один раз вечером.
2: Вот, ты уже видишь, ты себя гробишь,
1: уже
2: свое здоровье.
1: Гробишь себя, все.
2: Кожа твоя кричит, ноу!
1: Какой молодой был.
2: Такой молодой. 72-летний.
1: Старец, фура.
3: Значит, по утрам только будет.
2: Нет, опять же, тут все...
1: Два-три раза в день. Ой, в неделю вообще, Андрей. Неделю.
2: Остальное просто ручки помыл и все. Но опять же, это вот такое все, оно, конечно, хорошо.
1: И ситуативно.
2: Но поработал ты за станочком и... И будешь ходить пешком. Ладно, перейдем к новостям.
3: А вот знаешь, кто точно, вот говорят, не моется, особенно перед экзаменами, когда тестирование сдают студенты. Как будто это
1: есть
3: такая традиция.
1: Есть поверье, да, смоешь удачу,
3: голову
1: есть поверье.
3: Не мыть, да? Так вот, скажу студентам, ну, давайте все-таки не списывайте, потому что комитет госконтроля следит за всем.
2: Я знаю, там у нас некоторых несколько человек поймали по Беларуси со всякими...
3: И даже с VR-очками.
2: С VR-очками?
1: Да, это сейчас модная
2: тема.
1: Слушай,
2: по-богатому.
1: Выходит на новый уровень.
2: Вот так вот. Хорошо, послушаем, узнаем.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко посетил международную выставку «Белагро-2026». Он ознакомился с масштабными экспозициями современной сельскохозяйственной техники, инновационными технологиями в сфере животноводства и растениеводства, а также со стендами отечественных производителей и пищевой промышленности. В этом году свои достижения представили более 500 компаний из 12 стран. Сегодня Беларусь не только полностью обеспечивает себя основными продуктами питание, но и является важным экспортером, резюмировал Игорь Сергеенко. Комитет госконтроля продолжает контроль за ходом проведения вступительных испытаний. Накануне выездные группы КГК работали во всех пунктах под пристальным вниманием контролеров. Все этапы проведения вступительных испытаний от пропуска абитуриентов в пункт проведения ЦТ до проверки работы организаторов в аудиториях. КГК напоминает, к абитуриентам требования прежние. С собой в аудиторию можно взять только паспорт, пропуск, гелевую ручку с чернилами черного цвета. Гомельская таможня задержала двух белорусов, которые пытались увезти из России особо опасный психотроп. Наркотик массой почти 5 граммов обнаружили в технологической нише багажника автомобиля на трассе М-10. Сверток был обернут в изоляционную ленту. Возбуждено уголовное дело, идет расследование. И в завершении информация для автомобилистов Гомеля. Сегодня датчики контроля скорости будут фиксировать нарушения на 5-м километре автодороги Р-150 хутор Гомель. Превышать 60 км в час не рекомендуется. Такое же ограничение будет действовать еще в двух местах. В районе дома номер 110 по улице Мазурова и в районе дома номер 113 по улице Барыкина. Госавтоинспекция призывает всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения, избегать резких маневров и необдуманных перестроений. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: хорошо.
1: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Категория программы 16+.
4: Артем Аникин и Константин Комко в «Разбуди».

0: Оргия.
1: Ну, когда случай случается, это же хорошо.
0: Ну, тавтология, извините.
1: Но это не случайно. Нормально.
0: Автобус с детьми ехал на путь следования, то есть в школу. Случайно какой-то камень пробил лобовое стекло машины. Огромный булыжник.
1: Бывает такое.
0: Бывает такое, да. Попал водителю в грудь. У водителя шок.
1: Жуть какую-то рассказывает.
0: Подожди, водителя шок. Он сумел таки автобус остановить на обочине. У него было там перелом ребер и прочее, прочее, прочее. Дети получили небольшие ушибы. Небольшие ушибы. Трое родителей подали в суд на водителя. Но как так? И впервые суд стал на сторону водителя. И он за мошенничество и за лжесвидетельствование наказал родителей. Водитель получил около 50 тысяч американских денег.
1: Компенсации?
0: Да.
1: За это все. Ну, правильно, причем тут, ну, это ж... Тут могли бы они на их месте, если уже хотеть так денег, я бы подал лучше в суд
0: на
1: дорожников, которые так допустили, вот, что это да. раз. Во-вторых, на производителя автобуса, который сделал такое вот стекло, что да. оно...
0: Так... А ты разбираешься, я смотрю, в судебных тяжбах?
1: Ну, видимо, да. Водитель тут сам пострадавший. Что он мог сделать? Если в тебя летит что-то, ты ничего не сделаешь.
0: Факт.
1: Вот, надо бы родителям тоже провести следственный эксперимент. Пульнуть камушком. И все. Хорошо, что хорошо закончилось. Все, теперь о музыке часа. В этом часе у нас Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта «Save Me Tonight». Карина Ерофеева «Кропка». Том Гриннан «Boys Don't Cry». Я знаю лучше всех, что ты... Марк Тишман, ты лучше всех. Нежность твое тело, твой смех. А также Мартин Гаррикс, Repeat It. Ну, сначала новенькая Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта, Save Me Tonight. Доброе утро.

0: Радиошоу «Утростимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Вот, кстати, тоже про судебную систему теперь в Великобритании. Там вот недавно случай произошел, 25 мая, ну, только сейчас известен стал. Мужчина живет в графстве Камбрия. Зовут его Хок Ходжсон, и он владелец фермы. Там очень живописный район, регион такой, озерный край называется. И он устал от того, что туристы постоянно парковались на его поле и шли любоваться природными красотами. Естественно, фоточки, себяшечки, инстаграмчики.
2: Привели мужика?
1: Вот, довели мужика. Причем у него же там, говорит, у меня все, ограды стоят. Вот, они, люди приезжали просто, хамы какие-то, открывали сами ворота фермы, выезжали на поле, мусорили.
2: А что, так можно было?
1: Мусорили, даже иногда ломали ограды, чтобы проехать. Когда там объявление есть, что поле только для выпаса овец, парковаться там нельзя. В общем, этот самый, с меня хватит, помнишь, такой был?
2: Да,
1: фильм. Взял мужчина свой, видимо, трактор какой-то там, свое транспортное средство. Увидел, что на поле для выпаса овец стоят около 20 автомобилей.
2: Да, уже интересно.
1: Вот. И к трактору прицепил цистерночку, подъехал и облил эти все машины, причем люксовые, там, Mercedes, Jaguar, BMW, люксовые тачечки, навозом.
2: Достойно.
1: Ну,
2: продал по дешевке.
1: Чего
2: получается.
1: У него много, как говорится, было, тем и обрызгал. Вот, сразу же, причем, прослыл он там у себя героем. Заявил, что, говорит, не испытываю гордости за свой поступок, но просто, говорит, реально достали. Я, говорит, этим не горжусь, что сделал, но если бы не они, вот как они обращаются с нашим озерным краем, все было бы норм. Поддержали его. И даже сказали, что нужно выдать медаль за борьбу с эгоистичными, самовлюбленными
2: людьми. Медаль за отвагу получается.
1: А теперь хочешь самый главный прикол?
2: Ну-ка.
1: Пострадавшие не смогут с него ничего взыскать, потому что он разбрызгивал навоз на территории своей фермы и не трогал те, которые остановились за воротами.
2: Гениально. Все.
1: Теперь, если будете покупать люксовое авто случайно из Великобритании, поинтересуйтесь. Ладно, там утопленники и прочие.
2: Я бы хотел посмотреть,
1: машины.
2: Честно говоря, на этот процесс судебный очень бы хотел. Как они, знаешь, меня облили, а он такой, а я-то что, я не видел машины, я-то
1: нет,
2: свою...
1: Там, я думаю, все было проще. Просто сидел товарищ судья, ну, у них господин судья в парике и сказал, что вы пришли, до свидания. Его поле. Вот, так что аккуратнее с другими людьми, и вам тоже будет все хорошо.

0: Твоя реклама.
1: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Гомель. Пятый элемент снова с вами. После тотального обновления приглашаем на торжественное открытие. Вас ждут крутые акции, подарки за покупки, розыгрыш суперприза, телевизора Хайер диагональю 55 дюймов. С 5 по 7 июня в магазине специальные условия. Товары от 3000 рублей с оплатой частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Приходите 5 июня в 12.00 по адресу город Гомель, улица Советская, 97. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343-343.
5: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

Сегодня, 3 июня, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель ФМ.
1: А у нас-то тут подоспело, получается.
2: То, что мы ждали.
1: По времени.
2: Да.
1: Ждали, я даже трейлер видел уже.
2: Ты молодец, все видели трейлер. Обо что сегодня?
1: Очень страшное кино.
2: Шесть.
1: Шестая часть, ну тут и без цифр как бы оно особо пока. 26-го года, в общем.
2: Да.
1: Взялись ребята, братья Уайнс.
2: Возвращаются.
1: Альварес, ну и старой командой, даже со старыми актерами.
2: Да.
1: Да, сделали очень страшное кино. Опять же, мы когда вот узнали, что его будут снимать, мы очень сильно сомневались. Что получится, учитывая повесточки и то, что нельзя смеяться над многим теперь там.
2: Но, смотри, я нашел, что они высмеют. Это не спойлеры, просто крики, опять же, 5-6. Трилогию Хэллоуин, Собиратель душ, Грешники, Оружие, Субстанции, Ужасающие,
1: Мэг. Современное кино вот это.
2: В общем,
1: вот.
2: Все ужастики, а также попадет под раздачу Wednesday.
1: Вау.
2: Игра в кальмара. Все везде и сразу. И же с ними. И все раскрывают. Говорят, вам всем понравится.
1: Не знаю, я смотрел, когда вот трейлер или тизер трейлера, я так и не совсем понял, что это было. Ну, там вроде бы смешно. Но опять же, трейлер делают другие люди. И то, что главное, чтобы не оказалось, чтобы все смешное было.
2: Обычно трейлер — это первые 15-20 минут фильма.
1: Не всегда. В каком-то, помню, сейчас частенько трейлеры показывают весь экшен. Приходишь в фильм, а там все.
2: Весь
1: экшен показали.
2: А что шел, тебе показали все.
1: А дальше вот эти рассуждения. Короче, если вам нравится оригинальная франшиза, ну хотя бы там первые две части.
2: Три.
1: Или три там.
2: Третья шикарная.
1: Четвертая тоже ничего было. Пятая уже, да. Там.
2: Да, пятая и шестая.
1: Хотя, не знаю, я смотрел все. Тупой американский юмор, который мы вот...
2: Думать не надо.
1: Да, главное, чтобы быть в теме, над чем смеются. Потому что многие просто не смешно, потому что они не понимают...
2: Не, для меня третья самая лучшая с Лесли Нильсоном и прочее. Тише. Это Тупак Шакур. Это просто я...
1: Причем вроде бы у нас его покажут даже в кинотеатрах. Премьера-то 11 числа мировая.
2: Нет, мировая премьера в пятницу.
1: В пятницу? А, ну...
2: Перенесли на неделю.
1: А, перенесли на раньше.
2: На 5 число.
1: На 5 число. Хорошо, посмотрим. У нас чуть попозже будет.

0: У нас рекламируются все.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ну а теперь немного цифр.
4: Опять цифр?
3: Да.
4: Давай цифр.
3: ИИ.
4: Сжег, это же не цифры.
3: Сжег этот искусственный интеллект почти полтора триллиона долларов. Аналитики одни посчитали, что это даже близко никогда не окупится. Все вот эти ИИ-компании сейчас, по сути, банкроты и лопаются от этого все-таки пузыря. Вбухали туда вот полтора триллиона. Потрачено суммарно полтора, выручка около 718 миллиардов, разрыв вот почти в 700 миллиардов. Это больше годового ВВП Швейцарии.
4: А это как, подожди.
3: Если что.
4: Это почему это?
3: А вот так вот. Деньги знаешь, кто зарабатывает? NVIDIA, у которой рекордная выручка почти в полтриллиона долларов, потому что продают чипы для дата-центров. Все остальные покупают, а выхлоп с этого, ну, мягко скажем, пока
4: минус
3: вот.
4: Минус полтора.
3: Ну, минус 700, вот. Минус 700 пока что.
4: Не, ну это святая надежда, что сейчас придет и все станет хорошо. Вот мы сократим людей, мы сократим производство.
3: Не, ну,
4: без потери
3: где-то
4: всего.
3: Айтишников, да, попали под нож. У меня знакомые айтишники говорят, что вот особенно это коснулось вот... ну,
4: низших слоев, давай
3: низших
4: скажем,
3: слоев,
4: честно.
3: Да, которые раньше вроде бы казались такими
4: то,
3: молодцами.
4: То, что ИИ пишет код, я сам им пользуюсь, сам делаю, это классно, круто. Но вот вчера я писал. Хорошо, что я просто имею такое, знаешь, параноидальное сохранить копию куда-нибудь. Я сохраняю копию, иду делаю сейчас, возвращаюсь, пишу ему следующий запрос, да, он говорит, а он мне там пишет, потом пишет, ой, я случайно удалил папку с проектом, а есть копия? А я смотрю такой...
3: А такой, есть!
4: Нет, я такой, а чего, как, почему?
3: Короче, вот все копают золото, а вот дядя Хуанг, который владеет NVIDIA, он продает лопаты. Вот так надо делать.

0: Реклама на радио.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Чего так напрягаемся?
3: Зачем тратить столько времени?
4: Зачем куда-то ехать?
5: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
9: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
10: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
11: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
12: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Аккумуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Вот так вот, середина рабочей недели. Проснулась, собралась на работу. Мы ей немножечко помогли с Артемом Маникиным.
2: Мы стараемся все делать быстро, качественно и уверенно.
1: И недорого.
2: И недорого.
1: Практически.
2: По факту.
1: Вот, передаем слово Андрею Баранову. Расскажи, чем нас порадуешь в следующем часе.
3: Знаете, все вузы, они так конкурируют друг с другом, показывая, насколько хороши отличники, да, программа, но меня радует, что они объединяются. И вот в Гомель приедут представители БНТУ, как раз таки проведут
1: зреет
3: время.
1: Зреет объединение.
2: Интересно, зреет. Будет посмотреть.
3: Студенческий мост.
2: А. Шикарно. Ну что ж, друзья, с вами этот прекрасный утренний вайв. Были Константин Комком
1: и Артем Аникин. Всем отличного дня, пока, хорошего настроения.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил кубинского государственного деятеля Рауля Кастро Руссо с 95-летием. Белорусский лидер отметил, что на протяжении долгого времени нашу страну и Кубу связывают теплые, открытые и по-настоящему братские отношения. Глава государства выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество сохранит высокую динамику во всех сферах взаимного интереса на пользу народов обеих стран. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко провел прямую линию. Жительница деревни Плесы Гомельского района живет на берегу реки. Ее участок регулярно подтапливало, из-за чего стала подмывать фундамент дома. Чтобы избежать проблем, обратившаяся решила своими силами сделать трехметровую насыпь, которую затем огородила забором. Теперь женщина хочет легализовать данный участок. По словам дозвонившейся, землеустроительная служба не возражает, а сельсовет дает отказ. Губернатор ответил, что комиссия по легализации в области создана, специалисты выйдут на место, обследуют участок и вынесут окончательное решение. Комитет госконтроля Гомельской области выявил нарушение на предприятии «Гомель-Автодор». Так и без хозяйственности была потеряна древесина, заготовленная при разработке карьера. Порядка 1300 кубических метров древесины испортилось за два года хранения под открытым небом. Еще выявлено недостаточно более 76 кубометров. Ущерб государству составил около 40 тысяч рублей. Госконтролеры также предотвратили продажу качественной древесины по заниженной стоимости. В Гомеле сегодня и завтра пройдет республиканский проект «Студенческий мост». Площадкой мероприятия станет Технический университет имени Сухого. Делегация БНТУ посетит вуз для обмена идеями и инновациями. Программа включает образовательные, культурные и патриотические мероприятия, направленные на укрепление сотрудничества между ведущими техническими вузами Беларуси. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Голландцы из Локли решили проблему воровства велосипедов, создав замок с распознаванием лица. Встроенная камера сканирует владельца, а GPS отслеживает местоположение. Если злоумышленник попытается его сломать, замок шокирует его разрядом в 50 вольт. Безопасно, но не очень приятно. Заряда хватает на год, а данные хранятся в блокчейне. А если я в шапке, спросите вы, искусственный интеллект обучен распознавать 2000 параметров, от контура глаз до формы ушей. Единственный нюанс этого чуда техники – он рассчитан только на одного пользователя. Поэтому, если вашим велосипедом пользуется кто-то еще, нужно покупать второй замок.
0: Техно-джунгли.
1: К сожалению, пока этот агрегат нельзя купить на просторах СНГ, поскольку это эксклюзив для голландского рынка. Однако представители компании уверяют, что в ближайшие пару лет их замок можно будет свободно купить в каждом магазине мира. Что до цены, то тут весьма прозаично. Если перевести стоимость с голландского гульдена на привычную нам валюту, то такой замок обойдется в стоимость неплохого смартфона – целых $700. Ну что, готовы отдать столько за безопасность вашего железного коня? Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Своя реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Третьего июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер южной четверти от 4 до 9, с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Баскетболисты Гродно 93 победили Минск в решающем поединке золотой серии. Второй раз подряд стали чемпионами Беларуси. В пятом матче серии за золото, состоявшемся в Лисском спорткомплексе «Олимпия», подопечные Дмитрия Кузьмина обыграли соперников с результатом 60-51 и выиграли серию со счетом 3-2. В полуфинале баскетболисты Гродно 93 трижды подряд обыграли Рубона. Минчане одолели Борисфен в пятиматчевом противостоянии 3-2. В прошлом сезоне Гродно 93 одолел минчан также в пятиматчевой финальной серии. Московский ЦСКА победил баскетболистов «Уникса» на старте золотой серии Единой лиги ВТБ. Первый поединок в российской столице гости начали очень активно, но их хватило только на стартовый период, который завершился в ничью 23-23. Затем действующие чемпионы полностью завладели инициативой и в итоге выиграли с преимуществом почти в 0,3 очков – 91-63. Следующая игра пройдет 4 июня в Москве, 8 и 10 июня соперники встретятся в Казани. Чемпионская серия продлится до 4 побед. Саблист Степан Коваль принес белорусской команде первую медаль открытого чемпионата союзного государства Кубка сильнейших спортсменов по фехтованию. Турнир с участием сильнейших фехтовальщиков Беларуси и России принимает Чижовка-арена. В индивидуальном зачете у саблистов Степан Коваль прошел по сетке плей-офф до полуфинала, где на решающем уколе одолел чемпиона Европы среди юниоров в команде россиянина Ивана Новикова 15-14 в поединке за золото. Наш спортсмен был сильнее прошлогоднего победителя Кубка сильнейших Магомеда Халимбекова 15-11. На этом у меня все. С новостями спорта познакомил Андрей Баранов.

0: Реклама на радио. Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
1: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
2: Голоса Беларуси

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Зафиксирована рассылка фейковых писем от имени Минобороны Беларуси. Цель – создать иллюзию присутствия российских войск на территории страны для агрессии в сторону Украины. Не открывайте вложения и не переходите по ссылкам. Проверяйте информацию на официальных ресурсах Минобороны. Будьте бдительны. За минувшие сутки милиция предотвратила сотни попыток телефонного мошенничества. Зарегистрировано 36 преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Задержаны два курьера-мошенников, у них изъято более 60 тысяч рублей. МВД заблокировало 6 фишинговых сайтов, 33 иностранных платежных реквизита и приостановило операции по 20 счетам. При подозрительных звонках сообщайте в милицию по номеру 102. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко сегодня провел прямую телефонную линию. Ольга из Новобелевского района Гомеля ходатайствует о приеме ребенка в 10 класс школы. У дочери не очень высокий средний балл, но она хочет продолжать обучение в учреждении образования. Сегодня дозвонившийся предложит конкретные варианты устройства ребенка в школу, заверил глава региона. Сегодня в Гомеле стартует хакатон Future Buildby. Конкурс инновационных IT-разработок для реального сектора экономики. Мероприятие пройдет в офисе областной организации «Беларусь». Участие примут команды из 4 человек в возрасте от 18 до 31 года. Заочный отбор заявок пройдет до 30 сентября. Очные туры запланированы с 27 по 28 ноября и с 10 по 11 декабря. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от главной медсестры санатория «Золотые пески» Шаклановой Татьяны Александровны.
1: Моей бабушке Борисковой Марии Борисовне 1924 года рождения в 1941 году едва исполнилось 17 лет. Фашисты пришли в деревню Рогинь Будокошелевского района стремительно и сразу установили свой порядок. В районе горели деревни, комендантский час гасил все окна. Но за печкой Мария при тусклой лучине пальцами на кусочках ткани вышивала цветы, чтобы украсить свою сорочку кусочками, чтобы питать красотой веру в будущее, в победу. 3 года борьбы за выживание, за возможность остаться человеком. А в конце 1943 года пришли наши.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Помните, как в 90-е годы нашу жизнь заполнили чудеса импортной техники? Оборудование, сделанное в СССР, стремительно устаревало, а на смену ему приходили устройства, которые навсегда останутся в памяти поколения того времени. Одно из таких – компактный автоматический пленочный фотоаппарат, получивший массовое название «мыльница». Существует две версии, почему это устройство называют именно так. Первая, потому что они мылят, то есть не фокусируются. Вторая, потому что дешевые варианты фотоаппаратов со встроенным выдвижным объективом в закрытом состоянии очень похожи на обычную емкость для мыла.
0: Олдскулы свело.
2: Мыльницы были предельно простыми в эксплуатации, и цена их была доступной. Конструкция была незамысловатой. Зачастую камера имела пластиковый объектив и единственную кнопку «пуск». Естественно, дополнительных настроек выдержки фотоаппарат не предполагал. В некотором роде эти камеры были уникальны. Использовать их мог даже ребенок. Ведь от своего владельца они не требовали ничего, кроме пленки и батареек, чаще всего пальчиковых. Отсняв 12, 24 или 36 кадров, нужно было найти ближайший пункт проявки и изготовления фотографий. Как правило, многие пункты продажи фотопленки при ее покупке предлагали бесплатную проявку в качестве бонуса. После проявления лента просматривалась, и на печать отправлялись только самые удачные снимки. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
2: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
3: Апранайся, одень не обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы.

0: кассы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
1: 3 июня в Гомельской области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

Реклама на радио. Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа. Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Здравствуйте. Более половины зерноуборочных комбайнов сельхозпредприятия Гомельской области уже подготовлены к уборочной кампании. Председатель облсполкома Иван Крупко поставил задачу разобраться, определить объемы ремонтных работ и ход их выполнения по каждому комбайну. Каждая сушилка и каждая единица другой техники, которая будет задействована в предстоящей уборочной кампании. Жители и гостей региона в июне ждут многочисленные фестивали, форумы, конференции, показы мод, народные праздники. Уже завтра в Светлогорском районе стартует Республиканский фестиваль культуры и спорта в Итоке. На 23 июня запланировано торжественное открытие после реконструкции комплекса воинской славы в честь операции «Багратион» времен Великой Отечественной войны в Светлогорском районе. В регионе установлены новые мобильные датчики контроля скорости. Так, сегодня прибор фиксирует нарушения на 5-м километре автодороги Хутор-Гомель. Ехать быстрее 60 км в час нельзя. Такое же ограничение действует в областном центре по улице Барыкина в районе дома номер 113. В ГАИ обратили внимание, что датчики работают в двух направлениях. Наступлением тепла асфальт перешел на усиленный режим работы, поскольку многие в эти дни выбирают отдых у воды. Спасатели напоминают не оставлять детей без присмотра водоемов, избегать купания в незнакомых местах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать за буки. В случае возникновения чрезвычайной ситуации гражданам рекомендуется немедленно звонить по номеру 112. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
5: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
5: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
6: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Это Гомель ФМ. Всем привет, привет. 3 июня на календаре. Пытаюсь правильно выговаривать слова. Все верно, я же радиоведущая. Но иногда, знаете, это прямой эфир, бывает всякое. С вами Олеся Василькова. Впереди 3 часа буду заряжать вас позитивом. Надеюсь, что у меня это получается. Ну а пока расскажу немножечко, что будет впереди. А впереди Ани Лора, которая ну никак не выберется из лабиринта своего.

0: говорит, что снова дождь накрыл, но, надеюсь, дождей не будет в ближайшее время. Пластинки летний трек от Джонни, «Эйфория» тоже нас ждет. Приветики можем писать на Viber плюс 375 29 34 11 34 8. Но пока для вас Мэри Гу заново. Давай начнем.
1: Да не растает здесь вечные холода, слезы хрустальные, стало быть, просто вода. Сколько времени утекло?

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Зачем из дома вышли?
4: Не тратьте время!
5: Зачем эти сложности?
6: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн «Вай Паритет» и платить везде, где нужно. «Паритет Банк». С нами удобно.
7: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай микроволновую печь Samsung со стеклянной сенсорной панелью и трехконтурным распределением тепла со скидкой 90 рублей за 399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Гороскоп за минуту.
1: Гороскоп за минуту прямо сейчас. Рассказываю все быстренько. Овны вас ждет приятная неожиданность, связанная с давними планами. Тельцы, день покажет, что иногда медленный путь оказывается самым верным. Близнецы, ваше умение находить выход из сложных ситуаций сегодня пригодится как никогда. Всегда годится, знаете ли. Раки, неожиданное приглашение может подарить яркие впечатления. Львы, сегодня вы окажетесь для кого-то отличным примером. Девы, не стесняйтесь задавать вопросы. Ответы окажутся полезнее, чем ожидалось. Весы, кто-то пытается вас приятно удивить. Сделайте удивленное лицо. Скорпионы, вас ждет день удачных совпадений и приятных мелочей. Стрельцы, отличное время для того, чтобы начать что-то с чистого листа. Козероги, сегодня полезно немного ослабить хватку и дать событиям развиваться самостоятельно. Водолей, неожиданная идея может оказаться очень даже прибыльной. И рыба, вас ждет повод взглянуть на привычные вещи по-новому. Это был гороскоп на сегодня, 3 июня.
0: Гороскоп за минуту.

0: Твоя реклама.
1: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
2: Гомель. Пятый элемент снова с вами. После тотального обновления приглашаем на торжественное открытие. Вас ждут крутые акции, подарки за покупки, розыгрыш суперприза, телевизора Хайер диагональю 55 дюймов. С 5 по 7 июня в магазине специальные условия. Товары от 3000 рублей с оплатой частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Приходите 5 июня в 12.00 по адресу город Гомель, улица Советская, 97. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Сегодня по области и в Гомеле облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер южной четверти 4,9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

One Republic Need Your Love. Новиночка такая очень даже красивая. Дальше мы послушаем Джонни. Знаете, с каким треком? С треком «Эйфория». Ну, конечно же, это про отношения между мужчиной и женщиной. Но о чем еще можно петь? Только о любви.

0: У нас рекламируются все. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
1: Номер нашего вайбера плюс 375-29-34-11-34-8. Сюда можно присылать приветы, которые буду зачитывать. Ну, еще у нас есть телеграм-канал Гомель нижнее подчеркивание FM. Туда можете тоже смело подписываться. Всех там ждем.

Моя новиночка. Вот группа «Градусы», например, представила новый сингл под названием «На ресницах». Этот трек рассказывает о том самом чувстве, ну, вы знаете, да, когда рядом с любимым человеком становится абсолютно и бесконечно хорошо. И когда время начинает идти медленнее, да, знаем такое. Получилась честная, атмосферная и по-настоящему живая песня о близости и доверии двух людей. Ну что ж, будем ожидать новиночку у нас в эфире. Ну а пока для вас мод «Случайности не случайны», это точно.

0: Реклама на радио.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 4-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
2: Телефон 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: час завершается, значит, Ирина Гладченко подготовила свеженький выпуск новостей.
1: Конечно, очень
0: привет,
1: старалась,
0: Ир.
1: И много вам всего подготовила. В частности, президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным. Подробности в начале следующего часа. А также хочу всем напомнить, что на территории Гомельской области проходит специальная программа МАК. Об этом тоже совсем скоро.
0: Хорошо, договорились. Слушаем новости с Ириной Гладченко. С вами Олеся Василькова. Не прощаюсь, услышимся в следующем часе.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галайченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным. Глава государства отметил важную спортивную составляющую в жизни и карьере Дмитрия. Стоит отметить, Мазепин возглавляет Федерацию водных видов спорта России. Подробности в следующих выпусках новостей. На территории Гомельской области проходит специальная программа «МАК». Это целенаправленная борьба с наркотической угрозой на этапе ее зарождения. Сотрудники милиции будут патрулировать сельские лесные массивы, проводить мониторинг мест, где ранее были зафиксированы случаи незаконного культивирования или произрастания наркосодержащих растений, а также проведут профилактические мероприятия в молодежной среде. Акция продлится до 15 сентября. В агрогородке Терешково-Щеглотинского района при возгорании забора и сухой растительности пострадала 10-летняя девочка. При самостоятельном тушении пожара несовершеннолетняя получила термический ожог. Пострадавшая направлена на амбулаторное лечение. МЧС напоминает, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. В ветреную погоду воздержитесь от сжигания сухой растительности на придомовой территории. Каждую среду участковые инспекторы милиции проводят личный прием граждан. В общественных пунктах охраны правопорядка в городах граждан будут ждать с 17 до 20.00. Практика показала, такой формат взаимодействия востребован и эффективен. Помимо обстоятельного разговора, офицер непременно предостережет собеседника о действиях аферистов, напомнит о бдительности для обеспечения сохранности имущества и правилах кибербезопасности. Это все новости к этому часу. Ирина Галайченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Если вы слышите фразу «Встречай день с нами», значит, день встречайте со мной. С вами Олеся Василькова. 13:05 на часах. Еще целых 2 часа буду я вместе с вами. Расскажу о музыке прямо сейчас. Очень скоро послушаем Митю Фомина с треком «Мафия». Также Эд Ширан нас порадует «War Game». Кэш Адамс, New

0: Очень красивая песня «Чужие руки» от Тима Акимова.
1: Чувства поцелуй не залечат раны. Ищу тебя в других, но в сердце пусто. Лгу, что так и надо.
0: И прямо сейчас Teddy Swims, Mr. Know It All. И наш Viber +375 29 34 11 34 8. Пишите свои приветики.

0: рекламу. Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
1: В «Яндекс.Го» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Чаю-чай», «Ямигом», «Галамарте» и «Три цены». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Го». Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Го» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
2: Музыка твоей страны.

0: Dark. Мировое время.
1: А сейчас у нас мировое время на Говели ФМ. С вами Олеся Василькова. Власти Сингапура оштрафовали 64-летнюю Со Чун Хен, которая в течение нескольких лет кормила на улице голубей. А это, оказывается, является там незаконным. И она игнорировала предупреждение и в итоге была задержана. И в суде, в свое оправдание, Со Чун Хен заявила, что в какой-то момент уличные птицы показались ей очень трогательными. И, глядя на них, она думала о том, что о них никто не заботится. Но судью историю ее не впечатлила. И он отметил, что голуби прекрасно роются в помойках и успешно находят пищу без участия добрых людей. Ну а нарушение закона – это нарушение закона. И ее приговорили к штрафу в размере $5000. Ничего себе штрафики. Ну а в Сингапуре сейчас 18:21. А вот школьник из Кабардино-Балкарии сумел добиться в судебном порядке восстановления результатов ЕГЭ по физике, которые были аннулированы. И вот как все было. Экзамен проходил в штатном режиме. Все как обычно, учащийся не покидал экзаменационную аудиторию. Но позже государственная комиссия проанализировала видеозаписи и сделала почему-то вывод, что у выпускника имелся лист бумаги неустановленного образца. И на этом основании результаты были признаны недействительными. Ну а сам подросток утверждал, что соблюдал все правила и пользовался исключительно черновиком, а не какими-то запрещенными вспомогательными материалами. Ну и суд в итоге встал на сторону учащегося, признал аннулирование результатов незаконным и обязал официально засчитать все-таки выставленную оценку. Ну а при изучении видеозаписи судебного заседания не удалось даже выявить каких-то доказательств использования шпаргалок. Вот такой школьник молодец, отстоял все-таки свою правоту. Ну а в Кабардино-Балкарии сейчас 13:22. Это было мировое время. Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер южной четверти 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Музыка твоей страны.

У меня есть случай из Великобритании. Там, значит, мужчина и женщина в одном популярном ресторане заказали закуски, стейки, гарниры и 14 шотов. Поели себе прекрасненько. Женщина вышла на улицу, якобы ответит на телефонный звонок. Ну, в этом ничего такого необычного, да? Но почти сразу ее кавалер выскользнул в заднюю дверь. Встретившись на стоянке, они сбежали. Но заплатить 231 фунт за еду и напиточки они не собирались, в общем-то. Ну, а позже сотрудники ресторана припомнили, что те самые клиенты специально попросили посадить их за столик, который находился возле задней двери. Получается, что все было спланировано. Но и после того, как об этом уже рассказали они в полиции и в соцсетях, в ресторан неожиданно пришла та самая дамочка и заплатила 90 фунтов, свою часть счета, так сказать. Но говорит, что за своего спутника отвечать она не собирается. Правильно, пусть он платит. Ну и вообще, неужели кто-то так еще делает? Сейчас везде камеры, вот не знаю. Тайное, в общем-то, всегда становится явным. Поэтому мне надо.

0: У нас рекламируются все.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Проспект Победы, 12Б. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Гомель. Пятый элемент снова с вами. После тотального обновления приглашаем на торжественное открытие. Вас ждут крутые акции, подарки за покупки, розыгрыш суперприза, телевизора Хайер диагональю 55 дюймов. С 5 по 7 июня в магазине специальные условия. Товары от 3000 рублей с оплатой частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Приходите 5 июня в 12.00 по адресу город Гомель, улица Советская, 97. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа Бай.
6: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
7: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
8: Реклама – это хорошо, без нее никак. Ну, а музыка еще лучше. Далее у нас в эфире «Лирик». Это, кстати, белорусский исполнитель, если вдруг кто-то не знал. Послушаем его трек под названием «Don't go mad». Нам с тобой больше не нужен подходящий момент, чтобы жить как в последний раз. До рассвета еще вечность, говорит «Лирик». Ну, а мы сейчас об этом и послушаем.

Ну, кстати, что касается праздников, сегодня в мире отмечается День пионов. Вот, я смотрю, сейчас очень популярно. Все прям почему-то любят их. Раньше, мне кажется, такого не было. Или мне кажется. Пион, кстати, назвали в честь местности Пионии в Греции, где когда-то он рос в диком виде. А еще цветок получил свое название в честь молодого врача Пиона, оказывается. И вот сейчас, что обозначает это в разных странах. В Китае, например, это символ богатства, чести, императорской власти и весны. Букет пионов часто дарит молодоженам. В Японии олицетворяет застенчивость и скромность, а в Европе символизирует романтическую любовь, счастливый брак, здоровье и долголетие. Вот почему девочки так их любят.

0: Красивая песенка Тима Акинова «В чужие руки». А сейчас у нас рядом красивая Ирина Гладченко.
1: Всем привет еще раз. Я продолжу вам делиться и рассказывать подробности сегодняшней встречи Александра Лукашенко с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным. А также расскажу вам, какие же фестивали, форумы, народные праздники ждут жители гостей региона в этом месяце.
0: Интересненько, послушаем. С вами Олеся Василькова. Услышимся как раз-таки после новостей и музыкальной паузы.

0: В Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным.
4: Александр Генрихович все время убеждает в том, что пора говорить нашего видного спортсмена. Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Вот, но тем не менее, я рад. Вы один из руководителей видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и родину-то должен знать, где. Мама живет по-прежнему в Минске здесь? Да. Или ты ее свез в Москву?
5: Она здесь живет, я у нее был сейчас.
4: Она не должна никуда уехать, потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Но я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому вы хотели, это предложение нашего премьер-министра, подумать о перспективах нашего сотрудничества. Вот такой перспективный вопрос, который мы готовы обсудить.
3: К другим новостям. Жители и гостей региона в июне ждут многочисленные фестивали, форумы, конференции, показы мод и народные праздники. Так, с 23 по 28 июня по всей области пройдут мероприятия, посвященные Дню молодежи и студенчества. Стать участником забега с препятствиями «Рысь и тропа» в Гомеле можно будет 27 июня. Ограничения на посещение лесов в 920 районах Гомельской области. Такую информацию сообщили в Минлесхозе. Стоит отметить, интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов обновляется в режиме реального времени. Ознакомиться с актуальной информацией можно на сайте ведомства. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
7: Дай мне ударных!
6: Радиовечеринка «Электроника без границ».
8: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Продолжаем день встречать вместе со мной. Солнечный день. Интересно, кто-нибудь до пляжа добрался? Я бы очень хотела, но не могу. Я здесь с вами. С вами Олеся Василькова. Впереди много музыки. Расскажу, какой.
3: Держим курс на юг.
2: Группа «Добро». Дальше больше. Так и будет.
3: Не всегда лучше там, где проще. Если гнуть свое, а мечтать все так же.
2: Еще впереди «Mean Maybe Tomorrow».
3: On my way home.
2: Смотри. Такой нежный дуэт от Звонкова и Аси. Лети.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Не всегда лучше там, где проще, но иногда хочется, чтобы все было проще. Это группа «Добро», «Дальше», «Больше». А я вот что вычитала. Регулярное посещение сауны положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и снижает риск заболеваний. Вроде как мы все это и так знаем, да? Но исследования показали, что люди, которые ходят в сауну 4-7 раз в неделю... Кто эти люди? Есть такие вообще, кто ходит 7 раз в неделю? Я, например, не знаю таких. Так вот, они имеют значительно более низкий риск заболеваний по сравнению с теми, кто парится редко или вообще никогда не парится. Но тепловые процедуры улучшают кровообращение, снижают давление, помогают организму лучше справляться со стрессом. Это очень даже важно. Ученые отмечают, что оптимальный эффект достигается при температуре 70-90 градусов и продолжительности сеанса 15-20 минут. Но важно, кстати, учитывать противопоказания, конечно же, и не перегреваться. Если вдруг кто-то хотел в сауну, самый отличный момент сделать это сегодня.

0: Моя реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
6: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
7: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Сегодня по области и в Гомеле облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер южной четверти 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет». «Белавтомаркет».
3: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
3: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
3: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

«Я тебя люблю все еще». Ну да, бывает такое, что любовь проходит, знаете ли, не так быстро, как иногда хотелось бы. Звонки «Асия, лети» прямо сейчас на Гомель FM. Красивая песня. Слушай, наслаждаемся.

0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
1: Телефон 343-343.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное свое.
0: У нас рекламируются все.
3: Знаешь, что касается приветиков, вот Ольга написала и делает мне комплименты, что у меня интересные рассказы, смех и голос. Спасибо огромное. Ну, значит, приветик передают. Аня, мы, родители, передаем большой привет своему сыну Александру. Мы его очень любим и ждем. Ну, а я присоединяюсь, конечно же, и пожелаю Александру только удачи во всем и, конечно, всегда. Эта песня звучит для вас. А Настя и Дима Билан «Эпилог».
4: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

интересненькая информация. В России предложили законодательно запретить использование англицизма в сфере общественного питания и переименовать популярные блюда иностранного происхождения на русский стиль. В частности, предлагают отказаться от слова «гамбургер» и хотят заменить его вариантами вроде «котлетник». Как вам такой вариант? «Кокошник» или «бутерброд ленинградский». Ну как звучит? Смотрите. Кстати, в истории СССР уже был опыт борьбы с иностранным влиянием в кулинарии. Например, французскую булку тогда переименовали в городской батон. Ну а для перехода на новые слова предлагают установить переходный период сроком около года. Ну интересно, вообще год это да, но через сколько лет люди все-таки привыкнут называть вещи по-другому? Посмотрим.

0: Франции, ты мое море. Да, хотелось бы сейчас на море, но у нас много работы. Ирина Гладченко,
1: в частности,
0: правда?
1: Новости, да, которые я для вас подготовила. Руководитель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин сегодня встретился в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Позже он пообщался с журналистами, о чем совсем скоро расскажу. И хочу всем напомнить, что в Минском международном выставочном центре «Белэкспо» проходит 36-я международная специализированная выставка в Белалгород-2026.
0: Класс, хорошо. Об этом мы не только послушаем в новостях. Ну а с вами все три часа была я, Олеся Василькова. Услышимся завтра. Всем хорошего дня. Пока.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галайченко. Здравствуйте. Мы проводим большую совместную работу, потому чтобы наши все спортсмены вернулись на международную арену с флагом и гимном. Соответствующее заявление сделал журналистам руководитель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин после встречи в Минске у президента Беларуси Александра Лукашенко. В Минском международном выставочном центре «Беллэкспо» проходит 36-я международная специализированная выставка «Белагро-2026». Предприятие «Гомельщина» демонстрирует здесь весь аграрный цикл от генетики и племенного дела до высокотехнологичной техники и готового продукта, который уже сегодня востребован в Беларуси и за ее пределами. Ознакомиться можно в выставочном центре по адресу Минск, улица Пиделки, 24. Жлобинское ЖКХ обязали вернуть в бюджет свыше 300 тысяч рублей. Причина – нарушения, выявлена комитетом госконтроля. Предприятие завышало стоимость услуг теплоснабжения, горячей воды и ремонтных работ. Также зафиксирована переплата в 50 тысяч рублей за теплообменники, за отмены закупок и покупки через посредника. Среди прочих нарушений – игнорирование техосмотров зданий, неправильное обращение с отходами и задержки в ответах на обращения граждан. Не были выполнены некоторые производственные задачи. По результатам проверки деньги вернули. В отношении виновных должностных лиц начат административный процесс. А теперь о курсах валюты. Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах сегодня. $1 теперь стоит 2 рубля 80 копеек. За 10 юаней предстоит отдать 4 рубля 12 копеек. Российский рубль немного подешевел до 3 белорусских рублей 82 копеек за 100 российских рублей. Это все новости к этому часу. Ирина Галайченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Опять вставать?
7: А, куда?
8: Зачем?
7: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
10: Тяжело просыпаетесь?
11: Да. Еще 5 минут. Еще.
10: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044 729 55 61.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Шлюб у тронной зале. Что может быть романтичней? У Чашерску усе молодые семьи регистрируются у ратуши, якая захавалася еще с часов Катярины II. А палац графа Чернышова, якому императрица подаровала Чашерск, стал идеальным местом для балев и театрализованных показов. Коли выехать за город, можно увидеть не меньше цікавые экскурсийные объекты, про якія ведают не усе. Менавіта про их и пойдзе гаворка у гэтым выпуску.
1: Легкое подороже.
2: Сядзібу ледзянога деда можно знайсці у Чачэрскім районе, калі дакладней у Мяркуловичах. У зимовый период тут цалкам выкарыстоўваюць потенциал творчых коллективов и традиции мастацких промыслов. На новогодние и вадохрышчынскія святы сюды приезжают сотни дзяцей з Будакашалёўскага и Чачэрскага районов, а таксама з суседніх областей. Сядзіба працуе круглый год. На летний период дед становится звычайным селянином, які знаёміць маленьких гостей с особливостями вязковага побыту. У Бабичах можно поспробовать свои силы у рамястве наших бабуль и прабабуль. Тут по адресе улица Филипенко, дом номер 7, находится центр ткацтва, где туристы могут поудельничать у процессе вырошивания лёну, опрацовки тканин да и вырабе одзення. У завершении экскурсии вы сможете атрымать асалоду от национального колориту белорусской кухни, ознайомиться с рецептами страу, якія рыхтавалі продкі. У одной из залов узроблена специальная гостёўня под назвой «Бабулины деликатесы», где пропонуют поспробовать присмаки, приготованные по стародавних рецептах. Акцент тут робят на национальную кухню конкретной мясцовости. Добраться до Чачэрска можно на машине по трассе М8 Гомель-Витебск, а каля населенного пункта Заболотце повернуть направо на трассу Р-38. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожье.

0: Твоя реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 4 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южной четверти 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов со знаком «плюс». Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Чистый воздух стал роскошью, но французская компания AeroZen предлагает решение размером с флешку. Их карманный ионизатор генерирует 20 миллионов отрицательных ионов в секунду, нейтрализуя вирусы, пыль и запахи в радиусе 3 метров. Прибор использует холодную плазму и керамические фильтры, потребляя меньше энергии, чем Bluetooth-наушники. Не опасно ли это для здоровья, волнуются пользователи. Но Всемирная организация здоровья включила данную технологию в список рекомендованных для аллергиков.
1: Техно-джунгли.
2: Устройство уже покорило Токио. Там его называют спасителем мегаполисов. На данный момент это все, что известно об этом инновационном устройстве, ведь найти его можно только в магазинах Токио. Однако в ближайшем будущем оно вполне может оказаться и на наших полках. И кто знает, возможно, через пару лет ионизатор станет обязательным аксессуаром, как маска в 2020-м. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
3: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего 219 рублей в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343. Музыка твоей страны.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Золотовалютные резервы Беларуси уменьшились за май на 228,5 миллионов долларов и на 1 июня составили более 15 миллиардов долларов. В Нацбанке пояснили, что сокращение объема связано со снижением цены на золото на международных рынках, а также с выплатами по внешним обязательствам правительства Беларуси. Стоит отметить, наибольшую долю в структуре международных резервных активов нашей страны занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. Накануне стартовал 6-й турнир по практической стрельбе среди групп оперативно-боевого назначения ОМОН. Участие в нем принимают 25 команд спецподразделений из Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, России, Таджикистана и Узбекистана. А за ходом состязания наблюдают гости из Объединенных Арабских Эмиратов. Завтра состоится прямая линия с начальником УВД Гомельского облсполкома. Генерал-майор милиции Александр Шастайло ответит на вопросы, входящие в его компетенцию. Звонки будут приниматься с 11 до 13.00 по телефону в Гомеле 96-77-44. В Гомеле во дворце Румянцевых-Паскевичей стартовал музейный проект «Лето в археологии. Сезон 10». Завтра состоится концерт «Шопен во дворце». Начало в 19.00, а 20 июня в 4 часа дня пройдет программа «Растворяясь во времени», где выступит цимбальное трио «Арс Нова». Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет! С вами Константин Комко. К такому простому и недорогому бытовому предмету, как пуговицы, в советские времена относились бережно. Каждая уважающая себя хозяйка обязательно отпарывала с вещей, предназначенных на выброс, все пуговицы и складывала их в специальную коробку для хранения. Расход всего этого богатства был небольшим, поэтому у многих и по сей день хранится внушительное количество самых разных пуговиц советского времени – стеклянных, перламутровых, роговых, деревянных, металлических, пластмассовых и костяных. Кстати, интересно то, что далеко не все эти сокровища отечественные. Производства. Советские производственные комбинаты нередко закупали импортную фурнитуру для своей продукции. И поэтому очень часто, например, на отечественных женских платьях встречались красивые пуговицы из чешского стекла.
0: Олдскулы свело.
2: Несмотря на то, что внешне импортные пуговицы вполне могли сойти за бижутерию, отечественная продукция нередко тоже имела довольно эффектный вид. Пожалуй, самыми интересными вариантами были перламутровые, стеклянные и металлические с зеркальными стеклянными вставками. Самыми красивыми были, конечно же, фасонные пуговицы, которые могли иметь довольно сложную форму, изящный рельеф и нередко имели ручную роспись с лицевой стороны и подкраску с тыльной. На некоторых стеклянных применялось золочение, для чего тонкой кисточкой по рисунку делалась обводка золотой краской, а затем в электромуфельных печах позолота закреплялась нагреванием. Для получения зеркального блеска стеклянные пуговицы полировались на фетровом круге. Думаю, у кого-нибудь из ваших родственников обязательно найдется шкатулка с этими сокровищами. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Своя реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
2: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Четвертого июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южной четверти 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Ирина Гладченко. Здравствуйте. Белорусская Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой открытого чемпионата Франции по теннису. В поединке четвертого круга лидер мирового рейтинга победила японку Наоми Осаку. В игре за выход в полуфинал Соболенко встретится с российской теннисисткой Дианой Шнайдер. Баскетболисты «Зенит» обыграли «Локомотив Кубань» в первом поединке серии за бронзовые награды Единой лиги ВТБ. Стартовая встреча в Санкт-Петербурге прошла с преимуществом хозяев, которые одержали победу с разницей в 2 очка – 82-80. Сегодня команды вновь будут соперничать в городе на Неве, а 7 июня сыграют в Краснодаре. Тем временем в золотой серии прошлого сезона ЦСКА выиграл у «Зенита» 4-2, а в матчах за бронзу «Уникс» был сильнее «Локомотива Кубани». В активе ЦСКА сейчас 12 чемпионских титулов. По одному разу победителями становились «Зенит», «Уникс» и «Химки». А на этом все. С новостями спорта вас знакомила Ирина Гладченко.

0: нас рекламируются все.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 66-66. Вудачники. Техника, которая работает на результат.
1: Гомель. Пятый элемент снова с вами. После тотального обновления приглашаем на торжественное открытие. Вас ждут крутые акции, подарки за покупки, розыгрыш суперприза, телевизора Хайер диагональю 55 дюймов. С 5 по 7 июня в магазине специальные условия. Товары от 3000 рублей с оплатой частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Приходите 5 июня в 12.00 по адресу город Гомель, улица Советская, 97. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу проспект Победы, 12Б. Вклад такса. Находка для финансов.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

находится как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Реклама на радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять. Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. На полях заседания Совета министров обороны стран, участниц организации договора о коллективной безопасности в Москве, состоялась двусторонняя встреча министров обороны Беларуси и России Виктора Хренина и Андрея Белоусова. В ходе диалога министры обороны двух стран сверили часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества и обсудили возможные направления дальнейшего взаимодействия. Председатель Гомельского облсполкома провел очередное совещание по вопросам социально-экономического развития территории. Сегодня с докладами выступили председатели Хойницкого и Чичерского районов. На повестке ряд традиционных вопросов – от ввода в эксплуатацию новых молочно-товарных комплексов до реконструкции социально значимых объектов. Рассмотрели также инвестиционные программы районов с планами по реализации бизнес-проектов и открытию промышленных линий. В детском оздоровительном лагере «Луч» состоялась диалоговая площадка с участниками учебно-полевых сборов. Встреча объединила около 150 учащихся учреждений образования Гомеля, которые проходят программу сбора в рамках палаточного лагеря с круглосуточным пребыванием. Для ребят созданы все необходимые условия. Они обеспечены водой, питанием, душевыми и необходимой инфраструктурой. И к новостям спорта. В столице определили победителей и призеров открытого чемпионата союзного государства Кубка сильнейших спортсменов по фехтованию. Соревнования проходили на базе Чижовка-арены с 27 мая по 3 июня. В заключительный день состоялись командные турниры по фехтованию на саблях. И мужская и женская команды Беларуси дошли до полуфиналов, но потерпели на этой стадии поражение, после чего проиграли матчи за бронзу. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
6: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
6: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
7: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Всем привет, вы на Гомеле ФМ, на часах 17.06, у микрофона Аня Мишина. Сегодня, кстати, Всемирный день бега. А вам удалось сделать пробежку? Хотя даже если вы спешили на троллейбус и усердно бежали, значит, вы тоже отметили этот праздник. А я бегу скорее начать вечерний эфир и порадовать вас новостями, музыкой и настроением. Ну что, начинаем? Поехали! В этом часе мы услышим... В этом треке Сергей Артюнов передает бешеную энергетику, скорость и пульс мегаполиса «Московская ночь».

слово «овердрайв» от Афенбека переводится как «перезагрузка» или «работа на пределе». Трек буквально заставляет двигаться на максимальной скорости. Если тебе кажется, что это грустный медляк под пианино, расслабься, это ловушка. Под этот трек ты рождаешься заново от Fastboy Burn Again. Это стопроцентный клубный трек чистой страсти, где слова официально признаны лишним шумом. Alphabian Body Talk.

0: Никита Камаде исполнит трек о первой весне, как о метафоре, где пробуждаются новые чувства, искренняя влюбленность после зимней рутины.
1: Окна, звезды падали дважды, вместо танка.
0: А продолжает наш вечер Мартин Гаррикс «Repeat It». Трек будто ядерный коктейль из неона, адреналина и любви на максималках.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю.

0: участием банков-партнеров. Приходите 5 июня в 12.00 по адресу город Гомель, улица Советская, 97. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
2: Музыка твоей страны.

Друзья, давайте сегодня разыграем приз. Пишите слово «играю» в Телеграме, Гомель, нижнее подчеркивание FM, и я позвоню вам. Будет несколько вопросов на спортивную тему. Поскольку сегодня отмечается Всемирный день бега, будем бежать с вами вместе за призом. Я, конечно, буду за вас болеть, держать кулачки и, возможно, даже немножко подсказывать. А сейчас расскажу о мировом рекорде в беге задом наперед. Вот так. В полумарафоне спиной вперед, который составляет всего 1 час 40 минут. А в полном марафоне это 3 часа 42 минуты. Это на секундочку быстрее, чем бежит большинство обычных людей вперед. Да. Я даже вот представляю, да, себе, моя вестибулярка отказывается представить. Так что, ребят, там, где мы просто вот ходим, да, можно и пробежать. Это тоже очень полезно.

Ребят, вот многие из нас, идя по улице, разговариваем, конечно, по телефону. Это ладно. А вот когда нужно что-то срочно отправить, написать, то иной раз, даже несмотря вниз, начинаем усердно строчить. Так вот, одна женщина по неосторожности упала в канализационный люк. Мамочки. Инцидент произошел совсем недавно в Бразилии. Благо, что рядом ехал курьер, который помог женщине выбраться. История закончилась благополучно. И это здорово. Все-таки сколько историй встречаю, да, то каждый раз радуюсь тому, что добрых и отзывчивых людей вот к чужой беде много. И это безумно радует. Но все-таки на улице не только не стоит отвлекаться от движения. Мало ли, люк будет приоткрыт, а курьера рядом не окажется.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Завтра, 4 июня, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, местами кратковременной дожди и грозы. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24 градуса. Ребят, как думаете, уже можно смело выбрасывать куртку? Или забыть, где лежит шапка? Или мало ли? А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Улучшение краины. Как

Все-таки, друзья, радует то, что не только у нас в стране, а во всем мире много хороших и добрых людей. Вот наглядный пример. Анджелина Джоли купила 60 тысяч гектаров земли в Камбодже, которые раньше использовались для охоты, а сегодня эта территория превратилась прямо в заповедник для защиты дикой природы. И еще пример. Одна женщина-меценат открыла бесплатную медицинскую школу для студентов из бедных семей, дав тысячам людей получить бесплатное образование. Ну, как в целом у нас в Беларуси можно получить тоже бесплатное образование. А еще плюс медицина тоже бесплатная. И вкусная сгущенка. Безусловно, здорово, что большинство людей сопереживают общим проблемам и, несмотря на свои интересы, да, помогают всем, кому нужна помощь, это правильно. А пока послушаем песню «Pussycat Dolls». Пойду, сделаю что-нибудь хорошее и доброе.

0: У нас рекламируются все.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
3: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Ребят, далеко от бега сегодня мы не отходим. Бездомная собака присоединилась к забегу студентки, которая ее подкармливает. Вот это поддержка, понимаю. Соревнование проходило в Китае. К одной из студенток, к участнице забега, подбежала небольшая собачка. Оказывается, бездомное животное по кличке Бенч часто гуляет себе вблизи стадиона, и эта девушка подкармливает его. Вот собачка и решила пробежаться вместе со своей кормилицей. Да, конечно, собакам не место на беговой дорожке, так что ее, собаку, конечно, поймали и унесли. Тем не менее, она, кажется, была полностью очень довольна и спортом, и тем эффектом, который произвела на всех, кто наблюдал и болел. Мила, ничего не скажешь. Пишет, что после соревнования у собаки появятся, возможно, невозможно, а наверняка и другие фанаты. Ну, лишь бы фанаты были со вкусной косточкой в кармане или в руках, тогда ладно. Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио.
1: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
2: Чего так напрягаемся?
3: Зачем тратить столько времени?
4: Зачем куда-то ехать?
5: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
9: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: На часах 17.50, почти 5, мы на Гомель ФМ, я Аня Мишина, с вами, даже если меня не видно. Напоминаю, что сегодня во втором часе будем проводить розыгрыш. Подписывайтесь к нам в телеграм-канал «Гомель, нижнее подчеркивание, ФМ». Пиши слово «Играю», и мы свяжемся с вами. Также напомню, что есть рубрика «Приветы и поздравления». В телеграме тоже в закрепленных сообщениях висит. Пишите, наверняка вам есть кому передать привет и пожелать, к примеру, хорошего вечера. А у нас в студии Ульяна Лещенок с порцией анонса новостей.
3: Да, всем привет. В этом часе расскажу о том, какой марафон для IT-специалистов запустила организация «Беларусь» и как в Гомеле будут бороться с автохламом.
2: Интересно, интересно, послушаем. Буквально через две песенки. Но мы не прощаемся, а встретимся уже во втором часе. Пока слушаем «Кармат So Good» на Гомель FM. Всем хорошего вечера.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Правительство Беларуси актуализировало правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в нашей стране. В частности, постановлением предусматривается прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранными гражданами при транзитном проезде ими через территорию Беларуси. Заседание комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по сохранению и защите исторической памяти пройдет 10 июня в Минске и в Москве в режиме видеоконференц-связи. Участники заседания рассмотрят вопросы сохранения и защиты исторической памяти, в частности, вопрос о геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны. Старт масштабного хакатона «Цифровой лидер» объявила организация «Беларусь». Конкурс направлен на поиск инновационных цифровых решений для ключевых отраслей экономики. К участию приглашается талантливая молодежь в возрасте от 18 до 31 года, готовая предложить свежий взгляд на технологическое развитие страны. В Гомеле стартует кампания по борьбе с автохламом. В течение месяца в областном центре пройдут рейды по выявлению и упорядочению брошенных транспортных средств. Также совместно с госавтоинспекцией будут организованы проверки для наведения порядка с неэксплуатируемой техникой. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Рещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Опять вставать?
5: А, куда?
6: Зачем?
5: Который час?
6: Можно я сегодня никуда не пойду?
7: Тяжело просыпаетесь?
4: Да еще 5 минут еще.
7: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

На часах 18.07, это Гомель FM, Аня Мишина, все это время с вами, а вы, надеюсь, со мной. Напоминаю, что в этом часе мы будем разыгрывать приз, будем играть. Так что пишите в телеграм-канале, нижнее подчеркивание FM, слово «играю», и мы свяжемся с вами. Будет несколько вопросов, интересных вопросов, я буду болеть за вас и помогать вам тоже буду. А сейчас ловим музыку этого часа. Карина Ерофеева звучит как громкий шепот души, а название «Кропка» символизирует не конец, а момент истины. Послушаем зажигательный и по-летнему теплый трек. Только представьте, танцы на песке, шум морского прибоя и романтика южных ночей от Инди Ашаде.

Париж-Москва. Теряпкина и совместная с Филиппом Киркоровым диктует правила игры, превращая расстояние между столицами в личный подиум. Ну что, друзья, кто готов сорваться в неизвестность ради одного звонка? Вечерний рейс, Париж-Москва. А пока послушаем Федорковского «Погружаюсь в себя». Нам подскажут, как грустить правильно, врубая звук на максимум.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
4: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу проспект Победы, 12Б. Вклад такса. Находка для финансов.
5: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

интересно, друзья, а вы знали, что в Швеции платят ученикам деньги за посещение школы? Я не знала, но мне интересно. Правительство Швеции выплачивает старшеклассникам ежемесячное пособие по учебе, которое составляет 1250 шведских крон. Это на белорусские где-то 400 рублей. Ну, немало. Но это не просто так ввели в школах. Первое – это стимул против прогулов, помощь малообеспеченным семьям и финансовая некая независимость, наличные расходы. И написано, что эта привилегия доступна всем без исключения, независимо от успеваемости. Лично и у меня, и у многих миллениалов стимулом для учебы были, конечно, родители, и был ремень, который пусть просто, но висит на стене, не давая забыть от той же успеваемости, правда? А про прогулы так тем более. Это что-то бесстрашное и радикальное. Так что немногие решались на это. Ребят, вот а как вас родители мотивировали к учебе в школе? Пишите в телеграм-канале. Нам очень интересно.

Друзья, вы знали, что для знакомства все средства хороши? Подруга одалживает у хозяйки пса, чтобы познакомиться с мужчинами. Интересный вариант. У героини этой истории живет чудесный песик по кличке Майло, которого обожает не только хозяйка, но и ее подруга Лорен. 30-летняя одинокая Лорен заметила, что во время таких прогулок на нее обращают внимание мужчины-собачники. Но однажды хозяйке собаки надоело, что собаку используют как такой некий реквизит. Ну, в общем, они поругались. А чего ругаться-то? Почему все средства хороши, почему бы и не? Ну, лишь бы собаку кормили, а там, гляди, и собаку, и хозяйку собаки на свадьбу, да и позовут.

0: Твоя реклама.
1: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
6: Гомель. Пятый элемент снова с вами. После тотального обновления приглашаем на торжественное открытие. Вас ждут крутые акции, подарки за покупки, розыгрыш суперприза, телевизора Хайер диагональю 55 дюймов. С 5 по 7 июня в магазине специальные условия. Товары от 3000 рублей с оплатой частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Приходите 5 июня в 12.00 по адресу город Гомель, улица Советская, 97. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
9: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Роман.
1: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
2: Завтра, 4 июня, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24 градуса. Все-таки сердце требует романтики, а ноги удобные кроссовки, чтобы убежать от комаров, к примеру. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.
7: Голоса Беларуси.

0: У нас рекламируются все. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Опранайся, одень обуток мясовых вытворцев, готуй из мясовых продуктов, транслюй и слухай белорусскую музыку, читай и размовляй на белорусской мове, дай знижку народные товары, створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Ну что, ребят, пришло время играть. Напомню, для того, чтобы участвовать в розыгрыше, достаточно было написать слово «играю» в телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание, FM, а мы уже с вами свяжемся. А нас ждет на связи игрок. Итак, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Как вас зовут, милая девушка?
1: Яна.
0: Яна, очень приятно, Яна. Меня Аня Мишина зовут. Из какого вы города звоните?
1: Город Жлобин.
0: Город Жлобин, огромный привет. Ну что, Ян, будем играть?
1: Будем играть.
0: Начинаем. Я расскажу вам условия игры. Я задам вам три вопроса с вариантами ответов, а вам нужно выбрать правильный. Ну, поскольку сегодня Всемирный день бега, тема будет, естественно, спортивная. А вы занимаетесь спортом?
1: Ян? Ну, в прошлом, да, занималась.
0: Интересно, очень полезно, да. Так, начинаем.
1: Легкоатлетикой.
0: Вау! Ну, я думаю, что результаты остаются на много лет. Правильно, вперед? Или главное поддерживать все-таки?
1: Ну,
0: надо заниматься, да, время от времени. Да, не забывать. Хорошо. Итак, Яна, начинаем. Первый вопрос. В каком необычном виде спорта соперники садятся друг напротив друга за стол и пытаются прижать пальцы ног соперника к деревянной доске? Первый вариант. Многобол. Второй вариант. Пальцевый рестлинг. Третий вариант. Пяточный бой. Четвертый вариант. Чечеточка. Как вы думаете?
1: А первый, напомните, что вы сказали?
0: Первый. Многобол. Второе. Пальцевый рестлинг. Третье. Пяточный бой. Четвертое. Чечеточка. Тут прям ответ скрывается вот в названии. И там есть в ответе, и в вопросе.
1: Я даже не знаю.
0: Ну, как вы думаете? Так, еще раз скажу вам. Противники, соперники, боже, садятся друг напротив друга за стол и пытаются прижать пальцы ног соперника к деревянной доске. Пальцы ног. Угу. Первый – многобол. Второе – пальцевый рестлинг. Третье – пяточный бой.
1: Может быть, второе?
0: Правильно, правильно. Вы огромные, молодец. Вот. Это такой...
1: Я даже не знала ответа.
0: Ничего страшного. Этот официальный чемпионат придумали в Великобритании. Правила похожи на обычный армрестлинг, только пальцами ног. Вот как необычно. Итак, второй вопрос.
1: Прикольно.
0: Как в профессиональном велоспорте называют группу гонщиков, которые плетутся в самом конце и просто пытаются уложиться в лимит времени? Первый вариант – группа поддержки. Второй вариант – автобус. Третий вариант – черепаший клуб. Четвертый вариант – тормозной путь.
1: Тормозной путь, может?
0: Давайте еще раз так. Уложиться в лимит времени. Так, вот именно группа гонщиков. Вот. Может быть, они не пешком идут, а... Следом.
1: Ну, сзади обычно...
0: Плетутся следом.
1: Сзади обычно ездят микроавтобус.
0: Ага.
1: В конце.
0: Вот какое-то знакомое слово вы сказали сейчас, оно так красиво звучало. Первый вариант – группа поддержки, второй вариант – автобус, третий вариант – черепаший клуб, четвертый – тормозной путь.
1: Второй вариант.
0: Вау, Яна, ну вы супер! Вы все знаете, оказывается, на горных этапах. Так, именно отставшие велогонщики объединяются в некую группу, автобус называется, чтобы вместе поддерживать темп, типа вместе веселее и так далее. Итак, третий вопрос. Представьте профессиональный шах-бокс. Что делают спортсмены во время этого двоеборья? Первое. Играют в шахматы в виде боксерских перчаток. Второе. Бьют друг друга по голове шахматной доской. Третье. Чередуют раунды быстрой игры в шахматы и раунды бокса. И четвертый вариант. Боксируют закрытыми глазами, просчитывая ходы в уме. Как вы думаете? Название шахбокс. Шахбокс, да, вот.
1: Может быть, вариант 3?
0: Яна, ну вы прелесть, вы просто прелесть. Вы, наверное, знали, да? Или у вас интернет под руками?
1: Нет, вообще ничего не знаю. Ну, нет, руки заняты.
0: Без слов, вы огромный молодец. Вы можете также передать привет, кому посчитаете нужным. Кому-то из родных, может быть, или...
1: Всем можно радиослушателям передать привет. Родному городу Жлобину.
0: Да.
1: Кто слушает нас, передаю привет.
0: Отлично. Яна, вы стали сегодня победителем. Вот, вы выиграли фирменный шопер от команды Гомель FM. Не забывайте про нас, будьте с нами на связи. Вот, мы желаем вам всего хорошего, хорошего вечера, провести его с родными людьми удобно, классно и весело. Трубочку пока не кладите, хорошо, я расскажу, как далее забрать.
1: Спасибо большое.
0: Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.

0: Реклама на радио.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Музыка твоей.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. –

0: На часах 18.55, мы на Гомеле ФМ. Ульяна Лещенок незаметно оказалась в студии. Это значит, 2 часа почти пролетели. С небольшим анонсом, да, нам хочешь рассказать? Ну, пока подожди. Вопросик есть. Были такие вот случаи у тебя, когда вот все-таки опечатки, которые изменили все? Т9 имеется в виду. Какие-то смешные, казусные моменты были?
1: Ну, опечаток не было, так вспомнить не могу быстро, но часто путаю чаты, куда отправляю сообщения.
0: Они же бывают разные, правильно, сообщения?
1: Да.
0: Ой, ребята, будьте внимательными, потому что можно... Нужно проверять все-таки, да. Домашним можно написать одно, да, где-нибудь там замдиректору совсем иное нужно, поэтому да. Давай, анонсик.
1: В этом часе расскажу о последствиях черного взрыва на солнце и о том, как прошел семинар-практикум в Гомеле.
0: Да, друзья, это совсем скоро уже будет программа новостей отдельно, да, через пару песенок. А пока послушаем Никиту Райс «Тик-тик-так». Прощаюсь с вами до завтра, до 17 часов. Встретимся на Гомеле ФМ. Пока-пока.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Беларусь и Тюменская область расширяют экспорт продовольствия. Тюменская сторона привезла в Минск не только запрос на технологии, но и собственный уникальный опыт. Регион активно развивает переработку дикоросов, клюквы, кедрового ореха и грибов. Причем весь цикл механизированной уборки и ухода за садами построен на белорусской технике. Белорусские нефтяники построили 8 новых скважин в мае. Новые объекты появились на Южно-Осташковичском, Тишковском, Реческом, Барсуковском и Вишанском месторождениях. Коллективы вышкомонтажного управления смонтировали 5 буровых установок и подготовили 6 новых площадок для строительства буровых. В Гомеле прошел семинар-практикум «Организация работы с молодежью на региональном уровне». Мероприятие собрало 60 специалистов по работе с молодежью. Участники обсудили стратегию работы, поддержку инициатив и создание условий для их реализации. Одну из самых интересных тем – искусственный интеллект, принципы и механизмы работы – осветила в своем выступлении учитель гимназии номер 46 города Гомеля Мария Гончарова. Черный взрыв произошел на Солнце. Одна из мощных вспышек разметала над звездой облако нейтрального водорода. Часть этого облака придет к Земле, частично проникнет в атмосферу, остынет, осядет в горных породах и океанах и будет поглощена растениями. Также в таком состоянии это вещество практически непрозрачно для излучения, в котором светит горячая атмосфера Солнца. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Дай мне ударных.
7: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by. Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
2: Вечер на Гомеле представляет компания «Автосеть».
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: 4 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южной четверти 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов со знаком «плюс». Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
1: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
2: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29 125 00 95.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Family. 20 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич встретился с заместителем генерального секретаря ШОС. Стороны отметили конструктивный характер взаимодействия Беларуси с секретариатом ШОС и другими странами-членами организации по всем существующим направлениям сотрудничества, а также обсудили меры по реализации инициатив, озвученных главами государств-членов ШОС, и вопросы совершенствования деятельности организации и развития внешних контактов. Председатель Совета Республики Наталья Качанова и члены Президиума Совета Республики работают на площадках 36-й международной специализированной выставки «Белагро-2026», которая открылась в Минском международном выставочном центре. Крупнейший агрофорум ЕС объединил более 570 участников из 12 стран. В фокусе внимания парламентария – ключевое достижение отечественного агропромышленного комплекса, инновации в сфере машиностроения и вопросы обеспечения технологического и продовольственного суверенитета. Товарооборот между Беларусью и Мьянмой за январь-апрель вырос в 2.5 раза. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, представляя в овальном зале проект закона о ратификации соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Союз Мьянма о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Говоря о соглашении, Владимир Орловский отметил, что оно является базовым для сторон и определяет основные принципы и формы сотрудничества между странами. Сразу две награды взяли лошади из конефермы Полесского заповедника на международной специализированной выставке «Белагро-2026». На республиканском конкурсе племенных лошадей кобыла Ниагара заняла 2-е место, а жеребенок Найза – 3-е. Животных оценивали по таким критериям, как соответствие выраженности типа породы, экстерьер, движение, общее впечатление и развитие. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Опять вставать?
5: А, куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
4: Да еще 5 минут еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.
9: Лучшее не краины.
10: Во нелюбимых человека, нелюбимые смотрят фильм.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Четвертого июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южной четверти 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. В эпоху технологий переоценить важность электричества попросту невозможно. Ведь подавляющее большинство вещей, которые нас окружают, работают при помощи электроэнергии. Особенно плотно вошедшие в нашу жизнь гаджеты. В этой связи компактные и энергоемкие источники энергии просто необходимы. Именно так подумали китайские ученые и задались целью создать не просто энергоемкий, но и практически вечный источник энергии. И имя ему – ядерные батарейки.
0: Техноджунгли.
1: Только представьте себе карманный ядерный реактор. Такой формулировкой описывают свой прототип китайские ученые. Элемент питания построен как раз на таком принципе. На корпусе батарейки располагается специальный капсюль, надавив на который запускается процесс деления ядер урана внутри изделия. Выполнен он, разумеется, из сплава, который поглощает излучение. Поэтому сторонники теории заговора и крайне впечатлительные люди могут не волноваться. На сегодняшний день информации мало, потому и сложно описать саму разработку. Однако одно можно сказать наверняка. Технологии не стоят на месте, и впереди нас ждет еще масса технологических открытий и новинок. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Международный телемост объединил Гомель и Воронеж. Главная цель диалога – укрепление двустороннего партнерства и обмен практическим опытом по сохранению исторического наследия, благоустройству и реализации патриотических проектов. Итогом встречи стало определение совместных направлений работы, которые в ближайшем будущем лягут в основу новых трансграничных проектов Гомельской и Воронежской областей. РИКС будет оповещать абитуриентов о результатах ЦЭ по СМС. Как только завершится обработка экзаменационных работ, на номер телефона, указанный при регистрации на ЦЭ, поступит СМС с результатом. Уточняется, что уведомление придет именно на тот номер, который был указан при регистрации данных участника. В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси 4 и 5 июня пройдут экскурсии по экспозиции редких и охраняемых растений, посвященные видам, с цветением которых начинается лето. Среди них дикие орхидеи, лесные растения, а также редкие луговые и болотные виды. Также во время экскурсии будет возможность пообщаться с научными сотрудниками, которые занимаются изучением и сохранением исчезающих видов растений. Академический белорусско-китайский словарь разработали сотрудники Республиканского института краеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета. Издание состоит из 965 страниц, включает более 30 тысяч слов и фразеологических выражений современного китайского языка с их аналогами на белорусском языке. Кроме того, в словарь вошли общеупотребительная и разговорная лексика, а также научные, технические, медицинские и социально-политические термины. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Рещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. У этой программы отправимся до святой крыницы Макавею. Знаходится она у вёсцы Сялец Буда-Кошелёвского района. Вода тут не замерзает навод у самые лютые морозы, а тому сюда приходят и приезжают люди незалежно от пары года. Набрать святой воды, помолиться, привести думки у парадок. Никто не памятает, коли з'явилась эта крыница. Вядома только, что у початку минулого стагодия, коля яе уже збирались верники и святар проводил службу. Побач стояли драуляные крыжи, на якія вяскоўцы вешалі вышытыя рушнікі. Аднак, па легендзе, ручай з'явіўся на месцы храма, які сышоў пад зямлю. А яшчэ менавіта тут быў знойдзены абраз 40 пакутнікаў, які зараз захоўваецца ў храме Мікалая Цудатворца ў Буда-Кашалёва. Раней, па традыцыі, ікону перадавалі ў вёсцы з аднаго двара на другі.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Зараз тут побудовали каплицу. Над крыницей зробили навес, а для чистой воды – купель. Оттуль праз мелиоративный канал, и она упадает у раку Липа. У свята пакутников Макавея у 14-го жнивня тут здесняется хросный ход. На святы Петра и Паула Макавея освящали еще городнину да кветки. Воду со святой крынишки пили и обмывали ею в очи, несли до дому и як леки давали хворым. Ею так само освящали не только жилье, але и подворки. Лесоводы Буда-Кошелёвского опытного лесгаса добраўпарадкавалі тэрыторыю вакол крыніцы. Зусім побач яны стварылі дэндрапарк. У яго склад увайшлі 800 дрэў розных парод. Да Буда-Кашалёва ад гомельскага аўтавакзала транспарт адпраўляецца кожная паўгадзіны, а там можна перасесці на аўтобус да вёскі Сялец. Ён ад'язджае ў 12:50 і прыбывае на месца праз 22 хвіліны. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 4 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южной четверти 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLineом.
0: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Всех

0: Своя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

4 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южной четверти 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Глобальный дефицит пресной воды – это проблема, которую десятилетиями считали нерешаемой без гигантских заводов. Но стартап «Гидровинт» из Калифорнии бросил вызов стереотипам, создав рюкзак-опреснитель «Waterhive». Его миссия – дать доступ к чистой воде даже в пустыне. Водонепроницаемый корпус содержит мембрану из графеновых трубок, отфильтровывающую 99,8% солей и бактерий, а также солнечную панель мощностью 100 Вт, питающую насос, и ультрафиолетовую лампу для финальной очистки.
0: Техноджунгли.
1: За час устройство перерабатывает 10 литров морской воды, а встроенный аккумулятор позволяет работать даже ночью. Вес всего 4,5 килограмма, что в 5 раз легче аналогов. Но графен же дорогой, заметят критики. Да, но Гидровинт разработал метод печати мембран на 3D-принтере, снизив стоимость почти в 20 раз. Waterhive уже спасает жизни в Сомали и Йемене, а туристы тестируют его в походах по пустыне Сахара. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

24 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южной четверти 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов со знаком «плюс». Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.